американской группы «Калексико». Они из города Тусон, штат Аризона. Кстати, тоже очень люблю этот город. Джои Бернс и Джон Конвертино, гитарист, вокалист и барабанщик. 10-й альбом у них вышел, называется «El Mirador». «Мирадор» — это испанское слово, означает такую площадку, с которой открывается хороший вид. Я даже не знаю, по-русски, по-моему, нет такого слова. И слушаем с этого альбома песню «Then You Might See». «Тогда ты сможешь увидеть».

Calexico, альбом El Mirador. Melodies Echo Chamber — это название группы француженки-парижанки Melody Prache. Предыдущие два альбома в нашей программе звучали, поскольку она мне очень нравится. Вот вышел и третий, называется Emotional Eternal — «Эмоционально вечно». И слушаем песню Pyramids in the Clouds — «Пирамиды в облаках». Странно, что название на английском, поскольку поется песня по-французски, естественно.

0: Melodies Echo Chamber, ее новый альбом Emotional Eternal. Теперь один архивный альбом, обнаружил я его во время путешествий по Соединенным Штатам Америки, Screamin' Jay Hawkins. Естественно, знаете вы великого Screamin' Jay Hawkins, автор песни «I put a spell on you» и так далее. Умер он уже давным-давно, родился в 29-м году, главный хит его относится к 56-му году и так далее. Очень беспорядочная дискография у Screamin' Jay Hawkins, поскольку ни один лейбл им как следует и подолгу не занимался, и поэтому разные записи разных лет выходили на разных лейблах и так далее, иногда они дублировались. В частности, есть известная его сессия записи, относящаяся к 72-му и 73-му году, когда он записывал примерно одни и те же песни, они выходили потом на альбомах под разными названиями. Вот запись 73-го года, сделанная в Нэшвилле с гитаристом Томми Элсопом, кстати, бывший гитарист скончавшегося Бадди Холли. Она выходила под названием «I put a spell on you», она выходила под названием «A portrait of a man and his woman» и так далее. И повсюду разные наборы песен, в общем, все очень запутано. Самый полный ассортимент имеется на альбоме под названием «My Little Shop of Horrors», «Мой маленький магазин кошмаров». И вот слушаем песню «We Love», «Мы любим». И тут что интересно, что Screamin' Jay Hawkins поет в дуэте со своей законной женой Джинни.
1: I belong more to you than I do myself. If I am guilty of wrong, it is because I never...

Screaming Jay и Дженни Хокинс, песня We Love, альбом My Little Shop of Horrors. Следующий альбом посвящен войне в Украине, и записали его знаменитый французский диджей Клик, пожалуй, самый известный французский диджей в стиле world music, польская певица Маша Натансон и украинская скрипачка Алена Еременко. Альбом называется «Violence Against Bombs» — «Скрипки против бомб». Послушаем два трека с этого альбома. Первый инструментальный, называется просто «24 февраля 22 года».

Диджей Клик, Маша Натансон, Алена Еременко. 24 февраля 2022 года. Альбом «Скрипки против бомб». И вторая песня с этого же альбома, уже вокальный трек «My Sister Ukraine», «Моя сестра Украина».

Диджей Клик, аранжировка Маша Натансон, вокал Алена Еременко, скрипка, альбом «Violence Against Bombs». Ну, а теперь «Божественная комедия». Группа это, ну, если можно назвать этой группой, в принципе, это все-таки один человек, Нил Хеннон, родившийся в 1970 году. Так вот, проект «Божественная комедия» английский возник в 89 году, и по стилю это, ну, то, что называется «chamber pop», камерная поп-музыка. Очень изысканная, довольно витиеватая, с весьма и весьма остроумными, обычно ироничными текстами. У меня, скажем, очень ассоциируется с английской прозой типа, скажем, Эвелин Вод, знаете, такого писателя, отчасти даже Оскар Уайлд, может быть. Много альбомов вышло у «Божественной комедии». Начнем с альбома под названием «Promenade», «Прогулка». Это их третий альбом, вышел на лейбле «Сетанта» в 1994 году, и песня «Tonight We Fly», «Этой ночью мы будем летать».

0: Этой ночью мы будем летать альбом Promenade 94 года. Второй альбом, который я хотел бы обязательно упомянуть, это альбом 98 года, шестой по счету у Нила Хэннона и «Божественной комедии», альбом «Fin de siècle», «Конец века» и песня «Generation Sex».
1: Signor, ma nella vita che vi piace di più?
2: What's the thing you like most in life?
3: Good moment, Chick.
4: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love, and love.
2: Ci sono parecchie cose che mi piacciono.

Generation Sex шестого альбома Нила Хэннона. Ну, до этого, соответственно, выходили Fanfare for the Comic Muse в 90-м, Liberation в 93-м, уже прослушанный нами Променад 94-го, и альбом Казанова, к которому мы еще вернемся, а также Short Album About Love 97-го года, вот этот вот конец века 98-го, Regeneration, который я не слышал, кстати, единственный, по-моему, альбом Divine Comedy, который как-то мимо меня прошел 2001-го года, Absent Friends 4-го, Victory of the Comic Muse 6-го, Bang Goes the Knighthood 10-го, Foreverland 16-го. И последний альбом Divine Comedy называется Office Politics, офисная политика. И вот с этого альбома песенку мы сейчас послушаем. И она называется You'll Never Work in This Town Again. Ты никогда больше не будешь работать в этом городке.

Нил Хэннон и Divine Comedy – последний на данный момент студийный альбом этого проекта «Офисная политика». Ну и я обещал вернуться к альбому Казанова 96-го года. Это, пожалуй, мой любимый альбом Divine Comedy. Слушаем с него песню «Becoming More Like Elfie». «Становлюсь почти как Elfie».

богемный. Много у него имеется всевозможных проектов, которые касаются и телевидения, и кино, и театра, и так далее. Вот, к тому же он такой, ну, супертипичный английский персонаж. То есть, при том, что родился в Северной Ирландии, в Лондондерри, как он поет даже в одной своей песне, в общем-то, пожалуй, такого вот характерно английского артиста в области поп-музыки я даже не могу второго назвать. Карьера Нила Хэннона продолжается, думаю, что будет она долгой и счастливой. И закончить знакомство с его творчеством я хотел бы песней, которая не вошла ни в один серийный студийный альбом. Песня называется «The Best Mistakes» – «Самые лучшие ошибки», и она имеется на сборнике «Charmed Life». «Очаровательная жизнь» или «Очарованной жизнью». Большой двойной сборник лучших песен «Divine Comedy». И эта запись совсем свежая, 2022 года.

компиляции Charmed Life. Поехали дальше. И теперь послушаем довольно странную группу из Хорватии. Называется она Dunja Luk, и это слово составлено из имени Дуня. Это имя солистки группы Дуни Бахтияревич. И второй человек в дуэте Лука Чапета играет на электрогитаре. Дебютный альбом дуэта так и называется «Dunja Luk». По стилю это, я даже не знаю, такой электропанковый фолк, что ли. Слушаем песню «Джиджа».

Хорватский дуэт «Дунья Лук», их дебютный альбом с тем же названием и песня «Джиджа». Джон Доу. Джон Доу, знаменитый американский персонаж, тоже был когда-то панком. Был он лидером и основателем знаменитой лос-анджелесской главной панковой группы конца 70-х, начала 80-х годов, группы X, вместе с известной Оксан Червенко. После этого много где побывал, даже во Flesh Eaters успел отметиться. Выходили у него, кстати, пластинки из бывшей партнершей по Эксо, и масса имеется также сольных альбомов. Последний из них называется «Fables in a Foreign Land», то есть «Притчи в дальней стране». Это его первый альбом с 2016 года, а вообще 13-й по счету сольный альбом. Выбрал я с него песню «Never Coming Back» — «Никогда не возвращаюсь».

Джон Доу, альбом «Fable in a Foreign Land», записанный, кстати, с его новым составом, который называется «Джон Доу Фолк Трио». Да, тут уже, в общем, никакого особого панка нет. Ну и завершит сегодняшнюю программу второй альбом английской группы «Кио». «Кио» — это дуэт из Лондона, существует уже довольно давно, с 2007 года. Дебютный альбом вышел в 2015 году, и вот сейчас вот этот второй под названием «Бондона». И интересен он тем, что солирует в нем девушка по имени Сахини Алам, которая из страны Бангладеш. Не помню, была ли у нас когда-либо в программе раньше артистка из Бангладеш, но вот теперь появилась. Несчастная, конечно, беднейшая страна, вот, но, в общем, кое-что там тоже происходит. Поет Сахини Алам на бенгальском языке, а основной ее аккомпаниатор, второй участник дуэта, это англичанин по имени Оливер Уикс. Кстати говоря, хороший гитарист. Итак, в исполнении дуэта Кио слушаем песню с альбома «Бондона». Песня называется «Ачке Шади». Вам всем счастливо. Артемий Троицкий. До встречи на следующей неделе. И подписывайтесь, разумеется, на подкасты «Музыки на свободе». Всем пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургией. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница, много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Г. Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами. Говорит радио «Свобода».
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
17: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
19: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
20: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
19: Александра Бортникова провожают на пенсию.
21: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
19: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
22: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
19: Готов ли Путин вести военное положение?
23: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
19: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Начнем с новости почти светской хроники. ФСБ решила повысить комфорт своему руководству. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет издание агентства. Согласно документу, членам коллегии разрешат летать первым классом.
1: Я уперся ногами туда, полностью уперся ногами туда, лег. И у меня остается еще вот столько. Даже если вы 1,90 м, наверное, 2-3, вам будет здесь вполне неплохо.
0: Причем не только по служебным делам. Первый класс будет доступен даже отпускникам, включая членов семьи. Некоторым полковникам достанется класс комфорт. И все это, конечно, оплатит государство. То есть мы налогоплательщики. Новость отлично подтверждает тезис. Чекисты действительно становятся новым дворянством в России. Привилегии есть, статус уже имеется. Но первый класс лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее другое, что происходит внутри самой ФСБ. Последнее время звучит слово «реформа». О ней пишут журналисты и эксперты. ФСБ давно вышла далеко за пределы безопасности.
2: Сегодня ФСБ контролирует суд, контролирует следствие, контролирует прокуратуру, контролирует Министерство внутренних дел. И тут никаких не должно быть сомнений. Даже Росгвардию, армию. Поэтому образовался такой супермонстр, снова, который контролирует все. Ну, например, скажем, все судебные дела важные, серьезные, они идут, скажем так, мягко при консультации с ФСБ или под полным их контролем, в зависимости там, от оснований возбуждения этих уголовных дел. Центральный банк, банки России находятся под контролем ФСБ. Дело не в том, что это было и раньше, но это была другая степень контроля. Это была именно степень контроля, связанная там, с какими-то определенными вопросами сохранения секретов, там, чтобы не было утечек данных и так далее и тому подобное. Сейчас это кормовая база.
0: О возможных переменах говорит и основатель издания «Важной истории» Роман Анин. Речь идет не просто о кадровых перестановках. Эксперты говорят о конфликте внутри системы.
3: То, что эти кланы на протяжении там, 25 лет, что находятся у власти, постоянно друг с другом воевали, эти силовые кланы. Ну, вот, например, мы перечисляли различные спецслужбы и забыли упомянуть такую важную ведомство, как Росгвардию, которое возглавляет бывший охранник Путина Виктор Золотов по кличке Пробитый в криминальном мире Санкт-Петербурга. Кличка у него такая была, потому что, как мне признавался один из лидеров этого криминального мира, абсолютно тупой человек с IQ австралопитека, который при этом готов на любую жестокость по приказу царя. Так вот, к примеру, Золотов всю жизнь воевал с Патрушевым, они просто друг друга ненавидят. Арсечин всю жизнь воевал с Медведевым, они тоже друг друга ненавидят. И когда эти кланы все время друг с другом воюют, то когда у тебя есть только один фактор, который эти войны уравновешивает, это, собственно, сам царь. А когда царь начинает ослабевать, то Патрушев неминуемо думает о том, что если к власти придет условный Золотов или человек его клана, ну, какой-нибудь Дюмин или какой-нибудь Миронов или там кто-нибудь еще, то тогда Патрушеву конец. Ровно то же самое, думаю, тот же Дюмин или тот же Миронов. И поэтому они начинают неминуемо друг с другом воевать, потому что боятся, что если один начнет действовать, начнет действовать другой. Вот поэтому эта конструкция, на мой взгляд, она очень шаткая.
0: И здесь появляется еще один парадокс. Кремль усиливал ФСБ десятилетиями. Теперь сам начинает бояться монстра, считает Геннадий Гудков, и говорит о возможной смене руководства. Причем обсуждается необычный вариант. Новый директор может прийти извне. Не кадровый чекист и не генерал, а человек с гражданским прошлым. Для ФСБ это был бы серьезный сигнал. И, возможно, только начало большой перестройки.
2: Путин обеспокоен резким усилением влияния ФСБ, уже политического влияния. Не только вот там, они где дербанят какие-то предприятия, грабят там, участвуют в коррупционных схемах. Он обеспокоен возросшим политическим влиянием ФСБ. И вот сейчас, когда решается вопрос о проводе Бортникова на пенсию, и все люди в околокремлевской среде подтверждают, по крайней мере, им это известно. Одной из версий, которую я слышал от более компетентных людей, по одной из версий Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну, то есть профессиональный руководитель, человек, который сделал карьеру там, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит. Те люди, которые сегодня ФСБ возглавляют, они участвуют в раскладе всех влиятельнейших кланов России, вот в этих между собойчиках, в этой борьбе. И даже есть такая мысль, вот я ее слышал уже, что Путин ищет сейчас кандидатуру со стороны, чтобы поставить ее на руководство ФСБ. Ну, как когда-то Политбюро поставило на руководство Политбюро ЦК поставило на руководство КГБ Андропова, который был секретарем ЦК, никакого отношения к спецслужбам не имел. Таким образом, было снижено как бы политическое влияние КГБ. Все-таки Андропов — это была политическая фигура, больше связанная с партийными органами, нежели со спецслужбами. Путин пытался, я слышал, что он хочет повторить такой вот опыт.
0: По версии журналиста-инсайдер Сергея Канева, перемены в ФСБ могут начаться после юбилея Александра Бортникова. 15 ноября директору ФСБ исполнится 75 лет и, возможно, пройдут заодно и проводы на пенсию. Именно после этой даты может начаться кадровая перестройка ведомства. Одним из главных игроков в борьбе за влияние Канев считает Игоря Сечина, главу Роснефти.
4: Как мне кажется, вот таким главным действующим лицом в этой так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин, который в очередной раз пытается поставить своих людей на ключевые должности в ФСБ. Но и главный кандидат его, протеже, это генерал Иван Ткачев по прозвищу Колхозник. В свое время Иван Ткачев возглавлял шестую службу УСБ, ФСБ, так называемый сечинский спецназ. Потом Сечин переместил его в управление К, банковское управление СЭП ФСБ. Сейчас Ткачев сидит в кресле начальника контрразведки ФСБ, военной контрразведки ФСБ, то есть он контролирует всю армию. И я так думаю, он пытается Ткачева потом переместить в руководство ФСБ.
0: Есть и еще одна влиятельная фигура – Алексей Седов. Он возглавляет вторую службу ФСБ. Это подразделение отвечает за защиту конституционного строя. Седов работает во главе службы с 2006 года. Он начинал карьеру еще в ленинградском КГБ, поэтому его относят к питерской чекистской группе. Седова в своем интервью описал бывший сотрудник второй службы ФСБ Александр Федотов. Год назад он бежал из России.
5: Насколько я знаю, Седов имеет право звонка непосредственно первому лицу Владимиру Путину. Он является членом питерской группы. Придя в 2006 году в СЗК СБТ, он был тогда, по-моему, генерал-майором. Он получил необычайно быстрый карьерный рост до генерала армии, потому что ФСБ, не все директоры ФСБ являются генералами армии. А Седов формально, он даже не замдиректора. Он жесткий, он действительно жесткий. Допустим, когда он звонил мне по телефону и находился в дороге, потому что для связи с ним у меня в кабинете стоял телефон прям вот без кругляшка, то есть я снимал трубку, я понимал, что это он звонит. Но когда он звонил из дороги, он, допустим, никогда не здоровался, он всегда говорил: «А, это Седов». То есть звучало это так, как рычит, как лев такой: «Это Седов».
0: На практике вторая служба Седова занимается и политическим контролем. Среди ее направлений борьба с так называемым политическим экстремизмом.
3: Мы все знаем, благодаря расследованиям Христа Грозева, о роли офицеров второй службы в отравлении Навального, в отравлении других оппозиционеров. А при этом, кстати, важно понимать, что вторая служба, это вот мы знаем про ее самые кровожадные такие проявления и примеры, но у нее очень широкий функционал. Например, мало кто знает, что именно вторая служба курирует все образование в России. Во второй службе есть такое управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом, УБТП. И именно оно отвечает за все образование. Когда я говорю «отвечает», что это на практике означает? На практике это означает, что, допустим, в Минобре обязательно будет в составе министерства, как правило, это замминистра, который будет делегирован туда, прикомандирован туда от ФСБ. И он будет следить за тем, чтобы никакие там приказы, никакие там решения не принимались, которые могут, не дай бог, негативно сказаться на патриотическом воспитании будущей молодежи. В ключевых вузах России есть прикомандированные сотрудники, которые следят за настроениями студентов и преподавателей. То есть это служба, которая направлена, именно вторая служба, которая направлена на подавление всякого инакомыслия.
0: Но кадровая интрига на этом не заканчивается. Среди возможных кандидатов Сергей Канев называет еще одного генерала. Это Сергей Беседа, бывший руководитель 5-й службы ФСБ. Именно это подразделение до войны активно работало по Украине. После провала этой работы Беседа пост не сохранил, но из системы он не исчез. В 24-м году Беседа стал советником директора ФСБ Бортникова. Канев считает Беседу практически непотопляемым. И это особенно интересно сейчас, потому что кадровая борьба внутри ФСБ продолжается, а старые игроки никуда не исчезают.
4: Генерал Беседа входит в круг неприкасаемых. То есть, что бы он ни сделал, ничего ему не будет. Ну да, провалил украинское направление. Ну да, слишком много уделял внимания Януковичу, там, Азарову, бывшему премьер-министру, которые ему там шептали в ухо, что украинцы только и ждут российские танки и будут встречать салом с чесноком. Этого не произошло. Поэтому Беседу убрали с руководителя 5-й службы ФСБ, это та же разведка ФСБшная. Вот. И переместили его ближе к администрации президента. Вот. Он работает консультантом, живет припеваючи, ничего ему не будет, все у него в шоколаде.
0: Пока внутри ведомства идет борьба за власть, бизнес-активы и элитные привилегии, главный результат работы спецслужбы остается плачевным. Десятилетия полного карт-бланша от Кремля и многомиллиардные бюджеты вылились лишь в серию громких провалов на внешних и внутренних фронтах. О самых резонансных фатальных ошибках ФСБ эпохи Владимира Путина в материале нашего корреспондента.
6: Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Я удалил переписку.
7: Восстановим.
6: Я создал фейковый аккаунт.
7: Определим.
6: Я пользовался чужой сим-картой.
7: Узнаем.
6: Я получал оплату в криптовалюте.
7: С Дианоним. Свердловское управление ФСБ объясняет на языке мемов. Удалил переписку, включил VPN, купил чужую симку. Не поможет. Анонимов в интернете не бывает. Другое дело, если террорист настоящий. Такой, как тот, который 1 августа дистанционно подорвал бомбу на Котельнической набережной. В ресторане в Сталинской высотке отмечал юбилей главком воздушно-космических сил. 5 погибших в нескольких сотнях метров от дома правительства. Прошло уже несколько месяцев, а преступник для ФСБ так и остается анонимом.
8: Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны и делаем. Вот. Но мы тоже не безграничны в своих возможностях. Но, тем не менее, и сама служба, и правоохранительный блок, ну и, в общем-то, граждане наши нацелены на то, чтобы сделать все необходимое, чтобы предотвратить.
7: Менее чем за 2 года 6 покушений и 3 убитых генералов, командующий войсками химзащиты и 2 генерала генштаба. В 1-го заместителя начальника военной разведки стреляли, но он выжил. И почти все это в Москве и Подмосковье, там, где камеры узнают лицо студента с плакатом, но не человека с бомбой.
9: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Большинство исполнителей – лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.
7: Всесильная ФСБ не смогла предотвратить теракт на 4 военных аэродромах, когда дроны, взлетевшие с фур, поразили стратегические бомбардировщики России. Нефтезаводы, по которым ВСУ нанесли почти 200 успешных ударов, тоже остались без превентивной защиты. В провалы ФСБ можно записать и теракт в Дагестане, когда во время нападения на синагоги, церкви и пост полиции были убиты 22 человека. И, конечно, теракт в Крокусе, 145 погибших. Позже стало известно, что США предупреждали о готовящемся нападении за 2 недели.
10: Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов. Вот и все.
7: Проколов набралось на целый список. Пропустили бомбу под машиной Дарьи Дугиной, пропустили статуэтку со взрывчаткой, которую провоенному блогеру Владлену Татарскому вручили в петербургском кафе при полном зале. Пропустили грузовик, который взорвался прямо на Крымском мосту. Справедливости ради, с терактами ФСБ не справлялись и до войны. Норд-Ост, Беслан, взорванные самолеты, взрывы в московском метро и в Домодедове. А всего по международной базе данных о терроризме Global Terrorism Database с 2000 по 2001 год в России было почти 2000 терактов и почти 3500 погибших. Наказывать за такое ФСБ было не принято. Принято было награждать. Генерал, который руководил штабом во время Норд-Оста, где погибли 130 заложников, через 3 месяца получил звезду Героя России.
11: Это служба, которая прежде всего занимается безопасностью страны и государства. В России, во-первых, ФСБ, я предпочитаю даже называть КГБ, чтобы не путаться во всех этих буковках, она защищает прежде всего самую себя и защищает режим. Причем я хочу заметить, что так она была устроена с момента 1918 года. В документах ВЧК ровно так и записано, что это служба, которая охраняет прежде всего режим от своих идеологических противников. И так это было на протяжении всех лет. Если вы посмотрите особые папки КГБ и особые папки Политбюро ЦК КПСС, то там везде говорится о том, что мы должны предупредить проникновение опасной идеологии в Советский Союз. Мы должны защитить от проникновения этой идеологии и так далее.
12: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
7: В России уже есть ТикТок-войска. Это кадыровская армия, которая вместо боев снимала ролики со стрельбой по пустым домам. Теперь у России есть диванная спецслужба, которая вместо террористов ловит россиян в интернете. И вот тут у нее одни победы. За прошлый год по террористическим статьям осудили больше 2000 человек, вдвое больше, чем годом раньше. И почти каждого второго не за взрыв, а за слова. Самому младшему террористу 14 лет. В одном списке с боевиками теперь числится журналист Юрий Дудь и создатель телеграма Павел Дуров. У такой спецслужбы и расходы теперь другие. Форму выдавать будут реже и не всем.
0: С нами на связи Евгений Савастьянов, руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах. Евгений, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мумин. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Рад вас приветствовать. Я обычно сейчас в последнее время все время начинаю с лозунга «Россия теперь враг Европы». Это надо вбивать в мозги европейским обывателям. Хорошо, теперь переходим.
0: Скажите, как формировалась нынешняя структура ФСБ? В чем ее отличие от КГБ?
13: Ну, знаете, я все-таки очень давно уже не работаю в этой структуре. Сколько уже? Получается, 32 года. Значит, формирование ее происходило уже практически все при Путине. Там, когда он был назначен в 98 году директором ФСБ, он стал потихоньку, и даже не очень потихоньку, формировать вот эту питерскую управленческую команду ФСБ. А так, если брать начальный период, ну, конечно, это было просто расчленение КГБ, можно даже сказать, в какой-то степени ликвидация КГБ. КГБ распалось на структуры республиканские. От КГБ отрезали такие ломки, как правительственная связь, как охрана, погранвойска, служба внешней разведки. Из КГБ ушло очень много людей, руководящий слой практически весь ушел. Вот. Ну, когда пришел Путин, он стал, конечно, менять функционал. И функционал отменялся по мере того, как менялась политика Путина. И потихоньку стала нарастать силовая компонента. Теперь вот мы видим переход, ну, фактически там, в 30-е годы. Страна закрывается, это означает, что задачи контрразведки сокращаются. Страна воюет, это означает, что задачи военной контрразведки увеличиваются. Страна переходит, ну, ушла в чисто диктаторский режим. Это значит, что задачи борьбы с инакомыслием усиливаются.
0: Остаются ли защита режима и самой службы ее главной целью?
13: Ну, а она стала, я бы сказал так, что в 90-е годы защиты режима вообще не была целью ФСБ. Ну, тогда ФСК, Министерство безопасности, мы вообще не занимались тем, чтобы там защищать режим. Да? Считалось, что режим находится в стадии демократического формирования, да и вообще защита строя – это неправильное понятие. Надо защищать конституционный порядок изменения строя. Вот когда там люди брали в руки оружие или готовились взять в руки оружие, мы тогда с ними вступали в борьбу. А пока не находились в рамках обычной такой парламентской деятельности, мы проявляли избыточную терпимость, я бы сказал так. Коммунистами не гонялись, жириновцами не гонялись. То есть они были, имели возможность совершенно свободно вести свою политическую работу. А вот теперь, да, теперь, конечно, это не просто защита строя, да, не просто защита режима. Это защита единовластия одного человека. Это именно все заточено на то, чтобы обеспечить Путину исполнение мечты. Жить вечно, править вечно, возрождать империи, там, диктовать миру свою волю.
0: Можно ли сказать, что вот в этом и есть характер спецслужбы при Бортникове?
13: Да, конечно. Да. Именно в этом и заключается трансформация работы ФСБ в те годы, ну, а не только при Бортникове, оно и при Патрушеве началось, да и при самом Путине, как я только что сказал, за счет расстановки кадров. В общем, все заточено на то, чтобы сначала укрепить власть питерской команды, потом единолично Путина и обеспечить ее всесторонне.
0: Что вам известно о людях, которых прочат на место Бортникова? Генерале ФСБ, начальник управления К-4 службы, службы экономической безопасности ФСБ Иване Ткачеве, о первом заме директора ФСБ Сергее Королеве и об Алексее Седове, главе второй службы. Если Ткачев это человек Сечина, можно ли сказать, что ФСБ тотально коррумпирован? А репрессии всего лишь последствия этого, а не самоцель.
13: Не, репрессии это последствия именно того, о чем мы говорили. Репрессии это последствия того, что задача ФСБ обеспечить единовластное управление Путиным. А что касается людей, которых вы перечисляли, я ни одного из них лично не знаю. Мы с ними никогда не работали, не общались. Я могу только вот про Седова сказать, что, видимо, я на его судьбе сказался самым решающим образом. Хотя, похоже, мы все-таки не знакомы. Значит, Седов же работал начальником отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией, судя по всему, работал по милицейскому направлению. То есть последние годы жизни КПСС, еще Советского Союза, перед КГБ была поставлена задача борьбы с организованной преступностью, и в частности, значит, усиливать позиции среди разложенцев-милиционеров. Ну, это было результатом борьбы Андропова и Щелкова еще. Вот. А когда милицию поставили во главе КГБ фактически, ну, тогда вот АФБ это было, и потом было решение о создании Министерства безопасности и внутренних дел во главе с Баранниковым. Работники по милицейской линии по всей стране пришли в ужас, потому что понимали, что сейчас вся их агентура будет убита, физически убита, потому что станет известным ментам, среди которых она работала. Вот. И поэтому пошло массовое уничтожение дел милицейской агентуры. Ну и сами люди, работавшие на этом направлении, стали увольняться. И в частности, вот Седов ушел из тогда, значит, то ли из, видимо, в АФБ он подал заявление об уходе, Министерство безопасности уже уволился. Но тогда ко мне все руководство практически АФБ пришло, кроме Иваненко. Значит, это вообще уникальный случай, что к начальнику московского управления одному из заместителей председателя все руководство пришло посоветоваться. Там и Поделякин, и Ямпольский, и Орлов, и Алмазов. Приходят, говорят, ну что нам делать, Евгений Владимирович, нас же всех сейчас погонят. Я посидел, подумал, говорю, смотрите, страна переходит в новый режим, там совершенно новая экономика складывается, новые налоговые вопросы. Давайте построим типа финансовой гвардии в Италии национальную систему налоговой полиции. Им эта страшная идея понравилась, они ушли, идею протолкнули, и вот так возникла налоговая полиция, куда Седов и перешел на работу. Потом, кстати говоря, Седов возглавил Московское управление налоговой полиции, сменив моего бывшего сотрудника Добрушкина. Вот. То есть я действительно на его судьбу, видимо, очень серьезно повлиял.
0: Давайте тогда продолжим тему Седова. Он сейчас возглавляет вторую службу ФСБ. Вот чем они занимаются? Только внутренними делами или провокации и диверсии в Европе тоже их рук дело?
13: Ну, судя по всему, им немножко и этой работы достается. Но, конечно, в основном это внутренние задачи. У них... Ну, просто функционально они заточены на то, чтобы работать внутри страны. Иногда им там разрешается вылезти наружу. Но, в принципе, те, кто работает за рубежом, ГРУ, СВР, они очень не любят, когда появляется конкурирующая фирма, потому что это представляет часто их агентуру. Вот. Ну, немножко больше это сказывается в ближнем зарубежье, потому что СВР не работает в ближнем зарубежье, опять-таки, по соглашениям, по обязательствам. Работа в ближнем зарубежье – это работа ФСБ. Вот за рубежом, в ближнем зарубежье, на территории бывшего СССР, на территории СНГ работает, да, работает ФСБ, в том числе и вторая, и пятая служба.
0: Какие отношения между ГРУ и ФСБ сейчас? Потому что ГРУ, говорят, тоже работает за пределами России.
13: Ну, это всегда было так. Вообще говоря, работа КГБ была за рубежом в основном заточена на политическую деятельность. То есть основная задача КГБ была, ну, участвовать, конечно, в добывании секретов, в том числе экономических, политических секретов. И создавание каналов влияния. Вот их задача была выращивать элиты западные, ну не только западноафриканские, латиноамериканские, азиатские, через которые впоследствии будет осуществляться влияние Советского Союза за рубежом. А ГРУ – это все-таки чисто военное направление, выведывание военных секретов, проведение активных операций по военной линии. Я думаю, то же самое сейчас остается и в нынешнем распределении функций. Поэтому ФСБ, видимо, занимается политическим влиянием, политической информацией. Ну, в основном влиянием. Сейчас я думаю, что выведывание секретов все меньше и меньше. А вот ГРУ, конечно, занимается... ГРУ и СВР, они занимаются активной работой за рубежом.
0: Евгений, допускаете ли вы, что Путин может назначить на должность директора ФСБ гражданского человека, а не военного?
13: Ну, я скорее допускаю, что он назначит кого-нибудь из сотрудников ФСО или СБП. Такой опыт уже был, напомню, как раз в 1994 году, когда меня сняли, значит, с должности начальника Московского управления, заместителя, тогда это был заместитель директора ФСК, и со временем там Барсуков возглавил ФСБ, уже ставшее в 95 году ФСБ. Вот. То есть тогда кремлевский клан решил усилить контроль за спецслужбы уже в чисто личностном плане. И поэтому я скорее допускаю, что директор может стать один из сотрудников службы безопасности президента.
0: Вы имеете в виду в том числе кто-то из телохранителей?
13: Ну, они все телохранители службы безопасности президента, это телохранители, по сути дела, да, там у них есть разные направления телохранения, от технических мероприятий, анализа почерков до физического прикрытия. Ну, кто-то из тех, кому особенно доверяет Путин, и в ком он видит зачатки организационных способностей. Ну, или ФСО, это больший круг людей, там больше кадров. Хотя я думаю, что вот если все-таки пойдет по этому пути, решаться будет на уровне СБП. А гражданское лицо, ну какое гражданское лицо? И зачем гражданское лицо? Путин не любит вот таких вот решительных переломов. Зачем ему это надо? Чем он может быть недоволен? Да, вот первая служба. Служба контрразведки и военной контрразведки. Ну, здесь по линии контрразведки я говорю, что задачи сужаются, круг иностранцев все меньше, поэтому и работы меньше остается. По линии военной контрразведки обеспечено самое главное. Уже идет пятый год, как военные на линии фронта безропотно идут на смерть, не пытаясь уклониться от того, что им приказывают. Вот это абсолютное подчинение вооруженных сил приказам, это... То, что военная контрразведка может записать себе в актив, в пассив она себе может пропустить, записать пропуск целого ряда ударов, которые наносит спецслужба Украины по руководящему составу российских вооруженных сил. Но все-таки то, что армия в отличие, скажем, от какого-нибудь Вагнера, идет на смерть и продолжает идти на смерть до самого упора, это заслуга военной контрразведки. По линии второго управления, если взять, чем может быть недоволен Путин? Народ приведен к послушанию, народ безмолвствует, народ загнан в стойло. А это главная задача второй службы. Так что вообще зачем им какие-то реформы?
0: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах Евгений Совостенов.

Это абсурдная картина. Тоже война. Танкер горит в Черном море после ударов морских дронов ВСУ. На берегу спокойно играет одинокий гитарист. Мимо идут прохожие. Будто катастрофа просто фон для концерта. Такие кадры напоминают библейский апокалипсис. Москва продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе десятки мирных жителей стали жертвами обстрелов. В Прилуках разрушен пятиэтажный жилой дом. Среди 22 погибших целые семьи с детьми.

0: В Украине только за первые 8 месяцев 26-го года погибло и ранено более 15 тысяч мирных жителей. В Краматорске жестокий удар пришелся по двум пассажирским автобусам. Несмотря на экстренную работу спасателей, трагедию не удалось предотвратить. Погибли как минимум 30 человек.
1: Приступили на гасіння пожежі, я не розумію.

0: Киев и другие большие города Украины сталкиваются с ударами по инфраструктуре. Будто бы Путин решил в войне на истощение истощить украинский народ, раз армию не получается. На этой неделе в районе Лимана украинские силы проводят контрнаступательную операцию в Вивальди. Они оттесняют российские подразделения на отдельных участках. ВСУ заявляет о сотнях пленных и демонстрирует их на видео. Подробности в репортаже Андрея Шилова.
1: О взятии в плен российских военных рассказал в конце сентября Андрей Белецкий, командир 3-го армейского корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
2: Во время этого этапа операции потери противника в живой силе составили более 2000 человек. Более 250 российских военных попали в украинский плен. Киношное «русские не сдаются» на практике превратилось в сдачу в плен целых подразделений в полном составе.
1: Это не первая новость о российских пленных за время войны, но как свидетельство успеха ВСУ на Лиманском направлении в Донецкой области, она попала в заголовки. Украинские медиа распространили фотографии и видео россиян. Новость подтвердил и президент Украины, приехав на пункт управления 3-го корпуса. Владимир Зеленский написал, что еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд. Обсуждение этой новости с российской стороны стало иллюстрацией растущей напряженности и разногласий. Бывший депутат украинского парламента от партии регионов Олег Царев, живущий в Крыму и регулярно публикующий фронтовые сводки, назвал новость о пленении украинской информационной бомбой и задался вопросом, что чувствуют родные пленных, вглядываясь в лица, ища своих и не слыша никакой реакции от российского командования.
3: Если Киев свел в одну картинку пленных разных дней, это надо доказать и показать. Если это реальная неудача, ее надо признать и объяснить.
1: Особой фронды в тексте Царева нет. Он оговаривается, что на войне всякое бывает. И цитата: «Обрушения фронта у нас нет, и ситуация гораздо лучше, чем бывала раньше». И все же реакция не на новость о пленных, а на предположение Царева о реальной неудаче оказалась громкой. Видный российский пропагандист Владимир Соловьев в стандартном для себя режиме крика посчитал, что сам разговор – это поддержка информационной кампании врага.
4: И мы этого человека в нашей стране пригрели, мы ему выделили систему, при которой он может жить, он существует только благодаря милости нашей власти, его доходы связаны только с нашей властью, и вот он теперь через губу затаскивает в информационную повестку, запущенную врагами. Откровенную дезу.
5: Условный Соловьев, мы имеем в виду какой-то класс пропагандистов, отрабатывает исключительно повестку со стороны режима. Поэтому они включены вот в эту систему, где обратная связь от реальности отсутствует. Это все вражеские голоса. И колеблются они вместе с линией партии, что называется. А любую инициативу с мест они будут отвергать, естественно. Потому что их роль исключительно системная. Что касается других, то они, что называется, искренние фашисты.
1: Телеграм-канал «Два майора», у которого более миллиона подписчиков, републикует в своей ленте пост Царева, называющийся «Правду о фронте нельзя отдавать врагу», показывает украинское фото военнопленных и пишет, цитата, «о полном отсутствии освещения сложных ситуаций на фронте, либо превращении репортажей в залихватские и бравурные подписчики».

0: О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное. Где-то мы большим напором идем вперед, иногда за день продвигаемся не только 6, а 16 километров, а где-то приходится откатываться на 5-6 километров и сдавать некоторые населенные пункты.
1: Все их попытки, как это вот, а вы расскажите честно, они изначально обречены на вот такое системное отрицание со стороны режима. И в конечном счете они с этим режимом, по сути дела, уже конфликтуют. Рано или поздно как бы наведение порядка в этой сфере, оно начнется. Другой вопрос, в каких условиях оно начнется еще. Вполне может статься, что у режима на них и не хватит уже ресурсов, чтобы все там подавлять.
2: А пока все разговоры об ошибках, умолчаниях и прочих уже нецензурных вещах по-прежнему обходят фигуру верховного главнокомандующего, хотя именно он регулярно говорит о непрерывных российских успехах на фронте.
3: Проведение специальной военной операции.
4: Госсекретарь США Марко Рубио говорит о тупике в дипломатическом решении по поводу окончания войны в Украине.
5: Ваш вопрос касается ситуации вокруг России и Украины. Да, это очень опасная война, чрезвычайно опасная, поскольку, откровенно говоря, сейчас она, похоже, зашла в тупик, а тупиковые ситуации очень опасны. Мы пытались и будем продолжать пытаться сделать все возможное, чтобы способствовать такому урегулированию и завершению этой войны. Другой вариант выхода из тупика — это эскалация. Одна из сторон или обе сразу усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупиковой ситуации.
4: Зеленский отвергает саму идею дипломатического тупика. Он требует усилить давление на Кремль.
6: Он хочет максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам надо работать все вместе. Европейцы не могут надавить на него, но они могут помочь нам. И это подтолкнет его к переговорам. Но американцы могут сделать больше. Я думаю, президент Трамп может сделать больше. И, между нами говоря, он должен сделать больше. Потому что потери так велики.
4: На этом фоне появляются новые сообщения из Москвы. Издание «Телеграф» пишет о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к военному командованию. По версии публикации, обсуждается усиление ударов по Киеву, в том числе по мостам и критической инфраструктуре. Официального подтверждения нового назначения пока нет, но сама перспектива звучит как продолжение прежнего сценария. О ситуации на фронте мы поговорим с военным обозревателем Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый день.
4: Насколько поражение российских войск под Лиманом перемалывает общую стратегическую картину на фронте?
7: В очень серьезной степени, просто потому что поражение под Лиманом и освобождение того, что называлось «Лиманский навес», это такой мощный плацдарм к северу от Лиманского укрепленного района, был плацдармом для наступления, стратегического наступления российских войск с севера, северо-востока на Славянск, Краматорск и с последующим окружением всей группировки украинских войск в поясе крепостей, которые находятся, ну, это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот разгром российских войск к северу от Лимана означает, что стратегический план российской кампании 26-го года был сорван. И сорван окончательно, как я понимаю.
4: Речь идет о Донецкой области или заходом в соседнюю область?
7: Но вполне возможно, что планировалась встреча двух клещей северного, вот, который шел из к северу, вот эта северная половинка клещей, которая базировалась на Лиманском выступе, и должна была встретиться с южной группировкой клещей, которая шла, должна была идти из-под Доброполья. Где-то в районе Барвинково, это уже Харьковская область. Такой, видимо, вариант тоже предусматривался российским планом. Но, как я уже сказал, этот план приказал долго жить.
4: Почему армия России при всех ресурсах больше не удается совершать глубокие прорывы?

0: прорывы и изменять линию фронта?
1: Ну, потому что война изменилась по сравнению с тем, что было во время Второй мировой войны. Теперь уже практически невозможно создавать мощные кулаки, танковые кулаки, которые должны, как это было в 1941-1945 годах, прорывать оборону противника, значит, вторгаться в оперативные тылы и там уже дальше громить чужие войска. Сегодня это невозможно. Вместо сплошной линии фронта, как это было в 1941-1945 годах, существует то, что называется зоной смерти. Ну, по сути дела, это очень широкая полоса в 20-25 километров в каждую сторону, где происходят довольно хаотические столкновения сравнительно небольших контингентов войск. Вот изменение характера военных действий и широкое использование беспилотных автономных платформ привело к тому, что война изменилась просто, и просто такого рода операции становятся практически невозможными.
0: А у российских войск были ли какие-то успехи вот до сентября, до этой так называемой операции «Вивальди»?
1: Да, в общем, были, потому что после того, как вооруженные силы Украины смогли деоккупировать практически всю Харьковскую область и изгнать оккупационные войска России с правобережья Днепра в Херсонской области, вот после этого наступила довольно длительная полоса, когда российские войска наступали очень медленными темпами, совершенно несопоставимыми с теми, которые бы имели место в самом начале войны, в первые несколько месяцев войны. Но, тем не менее, да, российские войска наступали вплоть до начала операции «Вивальди», когда произошло успешное контрнаступление вооруженных сил Украины, значение которого выходит за рамки оперативного, это, по сути дела, стратегический успех вооруженных сил Украины. До этого было такое ползучее наступление русских.
0: Сдача в плен сразу 250 российских солдат. Это рядовой эпизод?
1: Нет, такое бывает крайне редко. Это означает, что 250 человек – это практически три роты, если говорить о неполном составе этих рот, так как оно на практике существует. Вот примерно три роты оказались в окружении. Это серьезная очень группировка по нынешним меркам. И у них не осталось иного выхода, кроме как либо погибнуть, быть ликвидированными, в том числе беспилотными аппаратами, либо сдаться в плен. Они предпочли сдаться в плен.
0: Юрий, вот Z-военкоры, они паникуют, говорят, что все очень плохо на фронте. В то же время Министерство обороны говорит, что есть успехи, берем один поселок или одно село за другим. А что на самом деле происходит на линии фронта?
1: На линии фронта происходит и то, и другое, на самом деле. Потому что если посмотреть на ситуацию где-нибудь в Сумской области, в Харьковской области, да, там продолжается ползучее наступление российских войск, и некоторые населенные пункты действительно переходят под контроль русских. Это правда, просто это не имеет практически никакого стратегического значения, это наступление. И в этих районах не решается судьба войны. А вот судьба войны решается в Донецкой области, где успешно развивается операция «Вивальди», которая выходит, видимо, уже в заключительный четвертый этап. И вторая зона, где ситуация имеет стратегическое значение, это так называемое запорожское направление, то есть направление на город Запорожье. Но там российские войска практически, ну, наступление российских войск практически захлебнулось. Идут достаточно тяжелые бои, но ни та, ни другая сторона не двигается. В общем, выход к Запорожью в ближайшее время российским войскам никак не светит. Это надо иметь в виду. Так что вот такая ситуация реальна. Теперь, что касается споров военкоров и российского Минобороны. Но Минобороны никогда в России не признает, или практически никогда не признает собственных поражений. Если в сводках Министерства обороны то или иное направление вдруг исчезает, это значит, что там, ну, не то, что никаких успехов нет, а там неудачи преследуют российские войска. Но это нормальная пропаганда российского Министерства обороны. Что касается Z-военкоров, которые находятся на, ну, в большинстве своем находятся вот в зоне боев или где-то недалеко и понимают, что происходит на самом деле, ну, возможно, они чуть-чуть преувеличивают, но это вообще склонность людей, которые, ну, пишут, ну, журналистов, блогеров, там, кого угодно. Такая склонность к преувеличению имеет место. Но я думаю, что это преувеличение потери и неудач российской армии, о которых пишут российские же военные корреспонденты, ну, если и есть, то минимальное. А эти корреспонденты отражают настроение офицерского корпуса.
0: Юрий, если поставить на весы, с одной стороны, успехи ВСУ в Донбассе, а на другой стороне мы видим картину, как выносят инфраструктуру российские дроны, то на чьей стороне все-таки преимущество?
1: Ну, это невозможно такой ответ дать, потому что преимущество на линии фронта сегодня находится, ну, инициатива находится в руках вооруженных сил Украины. Ничего другого, кроме как пытаться выбомбить, ну, уничтожить с воздуха инфраструктуру и вообще систему жизнеобеспечения Украины, у Кремля никакого другого выхода нет, у него нет другого инструмента. Другой вопрос, я думаю, что этот инструмент не способен, при помощи этого инструмента Кремль не способен достичь тех целей, которые он ставит перед собой, ну, просто потому что аналогичная же ситуация была и в прошлой зимой, и позапрошлой зимой, и зимой 22-23 года. Да, были массовые атаки на гражданские объекты, на инфраструктуру и так далее Украины. Но, в общем, успехов не было.
0: Но, Юрий, с другой стороны, мы видим отдельные украинские политики говорят о мире, о том, что уничтожение инфраструктуры – это беда для Украины. И тогда возникает вопрос, как они дальше будут выдерживать вот эти удары дронами и баллистическими ракетами, и каков будет финал?
1: То, что в Украине есть такая точка зрения, которую вы упомянули, это совершенно естественно. Украина – демократическое государство, демократическое общество. И поэтому разные точки зрения, они не просто имеют право на существование, ну, право на существование имеет любая точка зрения на самом деле. Они достаточно регулярно публично излагаются. Да, такая точка зрения есть. Есть настроения, которые в Украине называют настроениями типа «все пропало». Это такие настроения были с самого начала войны. Если говорить о том, что действительно может угрожать Украине, да, никто не спорит с тем, что ситуация зимой, да и сегодня тоже, кстати говоря, достаточно тяжелая. Зимой она может осложниться еще более. Однако вопрос в том, перейдет ли вот эта ситуация в то состояние, когда перед Украиной действительно встанет вопрос ребром выживания или капитуляции. Я думаю, что до этого не дойдет, так как это не доходило и в прошлые зимы. При этом нужно иметь в виду, что да, действительно, средств борьбы с баллистическими ракетами у Украины нет. Видимо, и не появится в достаточном количестве, судя по нынешним тенденциям. Но что касается так называемых реактивных дронов, которые сейчас наносят максимальный, самый большой ущерб материальной основе существования Украины, но средства борьбы с ними есть. Коэффициент перехвата этих дронов сегодня уже достигает примерно 50%. А по мере появления новых средств, ну, у нас просто нет времени для подробного изложения, что это за средства, я думаю, что может дойти до коэффициента перехвата до 70-80%.
0: Скажите, Юрий, вот учитывая заявление и логику министра обороны Андрея Белоусова о затяжной войне, сигнализирует ли это о подготовке Кремля к официальному военному положению и новой волне мобилизации?
1: Я думаю, что есть немало военных, да и не только военных в России, которые действительно настаивают на введении военного положения, что открывает, кстати говоря, юридическую возможность для проведения тотальной мобилизации. Но есть другая точка зрения, которая пока доминирует в Кремле. Давайте попробуем вот при помощи вот этих массированных бомбардировок добиться своей цели. Вот вопрос в том, какая линия окажется более влиятельной. Пока выигрывает вторая линия, но кто знает. А то, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает, об этом это хорошо известно. Но пока у него это не получается.
0: Но могут ввести военное положение, как вы считаете?
1: В теории, да, все возможно. Когда речь идет о Путине, возможно все.
0: Хорошо. Если будет объявлено это военное положение, ждут ли Минобороны новые чистки? Возможно ли отставка Герасимова?
1: Возможно, дело в том, что, но при этом, на мой взгляд, маловероятно. Тут дело в том, что отставка-то может быть у любого военного командира, военачальника, вплоть и министра тоже. Вопрос в том, кем Путин может его заменить. При том, что при понимании того, что главным критерием для назначения на высокие военные посты для Путина является не столько качество военные качества претендента, сколько его безусловная лояльность именно Путину. Потому что Путин, как я думаю, прекрасно помнит максимум Мао Цзэдуна: винтовка рождает власть. Он хочет, чтобы эти винтовки находились в руках людей, полностью подконтрольных ему и, кстати говоря, лишенных политической инициативы.
0: Юрий, спасибо вам большое за вашу экспертизу. Моим гостем был военный обозреватель Юрий Федоров. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Я не думаю, что передышку он заслужил.
1: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут? С этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети True Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером воскресенья. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
2: Сразу после публикации президента Трампа в True Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает True Social.
3: Путин does not read True Social.
1: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
0: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
1: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
2: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
4: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
5: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает True Social.
4: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседника в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
5: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
4: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
6: В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
4: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов в Конгресс меньше месяца. И ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления о перемирии он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
2: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
7: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да, очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы, и Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
4: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом, но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
8: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа.
4: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы спецпосланники Трампа Стивен Уитков и Джаред Кушнер. По данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
1: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
9: Добрый, приветствую вас.
1: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
9: Понимаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительные такие оценки, ровным счетом ничего это не принесло Дональду Трампу, и наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный, республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с России. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки, возвращаясь к самим суммам, да, считать, что ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, миллион, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки, это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Дональду Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином. Вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
1: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
9: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране, да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским НПЗ. НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки, тот же Fox News, да, Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Армузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
1: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
9: Ну, это, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться. И давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине. Сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украине, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
1: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи. И объяснял нам намерения Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия, и обсудим это дело с политологом.
10: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
11: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает вот такой вот текст.
10: В силе проблемы в системе Яндекс.Пэй. Там недоступны некоторые денежные переводы и платежи.
12: Приложение Яндекс.Пэй не работает и пишет, почему такое произошло, информацию, что деньги в безопасности, а приложение должно тоже работать, но пока не работает.
10: Накануне пользователи в России и за ее пределами жаловались на недоступность приложения Яндекс.Такси.
13: Конкретная ситуация, заказывал такси и не с первого раза получилось, и даже... То есть, когда у меня показало приложение, что такси заказано, и водитель едет, дальше вообще ничего не отображалось.
10: Также о серьезных сбоях в приложении Яндекс.Такси заявляли водители.
14: Нету Яндекса, вообще ничего, невозможно включить. То здесь то включат они, что-то вроде появляется, а потом все пропадает.
10: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение «Вкусная точка» и «Аптека.ру» и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
15: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступными в полном объеме во всех регионах.
10: Глава Минцифры Максуд Шадаев считает, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. На восстановление дата-центров компании может уйти до полугода. Сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты дата-центров. Удары по Яндексу, между тем, влияют на его репутацию как надежного поставщика услуг, в том числе в соседних с Россией странах, говорят IT-эксперты.
16: Мне кажется, это достаточно была показательная история, особенно для стран вроде Казахстана, Армении, которые очень сильно зависят от Яндекс.Такси, Яндекс.Карт. Но для Яндекса, конечно, это значит, что никакого расширения больше, наверное, не будет, а, конечно, будет, наоборот, скукоживание пространства влияния и отказ иностранных пользователей от сервисов, которые вот так вот один раз уже подвели.
10: Свежий опрос Левада-центра от 6 октября показывает, что уже 2/3 россиян выступают за переход к мирным переговорам. Одобрение действий армии остается на уровне 70%, а прекращение конфликта на условиях возврата оккупированных территорий поддерживает лишь около 1/3 граждан. Опрошенные Рейтер на улицах Москвы считают, что перемирие может быть выгодное США в преддверии выборов.
17: На него надежда тоже такая. Сегодня сказал так, а завтра по-другому. Хотя ему, наверное, тоже сейчас выгодно с нами перемирие заключить.
18: А как вы... Да, почему?
17: Почему? Ну, он же тоже не дурак. Понимает, что без России все равно им никуда. Ни Европе, ни Америке, никому. А потом у него промежуточные выборы. Ему же нужно как-то себя показать.
10: А опрос Киевского международного института социологии показывает, что более 60% украинцев готовы к долгой войне, и лишь 23% готовы терпеть максимум до полугода. Что касается возможных выборов в военное время, то украинцы настроены крайне скептически.
19: Нам никто не має права вказувати, що нам...
15: Никто не имеет права указывать нам, что делать, тем более выборы нельзя проводить во время войны. На мой взгляд, это предательство со стороны наших партнеров.
19: Ну, це зрада. Як на мене, це зрада партнерів.
20: Все ж таки живемо в режимі...
21: Мы живем в условиях войны, и не следует принимать каждое слово на международной арене за чистую монету. Что касается соглашения Трампа, сегодня он может предложить одно, а завтра что-то другое. Было слишком много случаев, когда объявлялось о прекращении огня или перемирии, но нас все равно атаковали.
10: 50% опрошенных Киевским институтом считают, что мир важнее любой победы. 41%, что победа важнее любого мира. 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Треть уверена, что надо продолжать боевые действия. Больше половины респондентов считают, что для долгосрочного мира можно пойти на территориальные уступки, но при условии гарантии безопасности. Чуть больше трети против территориальных уступок ради мира.
1: И про общественное настроение на фоне разговоров о возможном перемирии воздушном мы говорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Что же показывает социология? Мир важнее победы или победа важнее мира? Похоже, результаты сбалансированы, но в какую сторону идет тренд в Украине?
0: Я бы не ставил такой вопрос вообще. Что значит мир? Да? Пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё и еще что-нибудь, а мы тогда подумаем, стоит ли с вами мириться.
1: А какой выбор стоит перед украинцами?
0: Да, в том деле, что особого выбора-то нету. Потому что в любом случае войну навязывает противник, навязывает агрессор, и поэтому украинцам остается только держаться. Вот теперь стоит актуальная задача продержаться этот зимний сезон. Потому что явно в Кремле рассчитывают, что им удастся как-то сломить волю украинцев к сопротивлению. Но, к сожалению, такие, ну, грубо скажу, выходки, да, которые себе позволил Дональд Трамп в целях подкрепления своей избирательной кампании, они вполне могут порождать в Кремле какие-то дополнительные иллюзии. Что, мол, все уже складывается в пользу России, надо только еще некоторое время продержаться, сохранить темпы боевых действий, и может все устаканиться. Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну. Но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет. Поэтому только держаться без всякого выбора.
1: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что, если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть? Что она сможет восстановить?
0: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Ну, я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
1: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России, но правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.
0: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий. Если уже не получается говорить о полном перемирии, предлагала энергетическое перемирие, то есть обмен энергетической структуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти, а украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россию вынесла еще в 22-м году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашему НПЗ, так наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются России.
1: Ну и вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение. Мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
3: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что в целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал негласный, между Путиным и обществом оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой: ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете свою нормальную жизнь, как бы, да. И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Но пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно. Теперь, в общем, можно подумать о возвращении ограниченной мобилизации. Да? И поэтому я думаю, что пока что все то, что было, не представляет серьезную... То есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
1: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот кампания была, обстреливались объекты в глубине России, есть эффект. Есть и на политическом уровне в России, есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем. Но можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?
0: Смысл наверняка был. Никто не знает рецепта заранее. Да? Не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да? Что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом вывести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу, по месторождениям нефти и газа. И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяет.
1: Спасибо вам большое.
0: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправку в США? Но, очевидно, не может.
1: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалия», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим эти события с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
3: Добрый день.
2: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
3: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Это очень интересные тексты, которые в них нет как бы сенсации, но в них есть такое глубокое понимание вот динамики военного времени, и она совершенно неоднозначная, потому что как бы он очень тонко описывает некоторую такую растерянность на первом этапе и какое-то смятение, которое в региональной элите царило на первом этапе войны. В общем, там много ценного. И да, мы хорошо с ним знакомы, много работали, и поэтому для меня это какое-то ужасное переживание, ужасно за него страшно и тяжело об этом думать. Но если говорить...
2: Да.
3: Что-что?
2: Ну, как раз вот для кого этот показательный процесс?
3: Да. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не... политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такое необычное тоже ход. Ну, избиения и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать известного через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Это
4: хорошо.
3: Такие необычные и жестокие ходы. И логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
4: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
3: Ну, это давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, ну, его называют второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить, они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
4: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет, он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого?
3: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу, и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима. Другое дело, что он должен быть управляемым, и управляемым и не выходить наружу. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что там решено по Кириенко.
4: Хорошо. А можно ли говорить об аппаратном... Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
3: Ну, оно еще не состоялось. Мы в определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
4: Ну хорошо, кого они могут назначить? Кирилл, кого они могут назначить вместо Кириенко?
3: Я совершенно не хочу гадать. Ну откуда мне знать? Могут быть разные расклады. Это... Гадание, нет.
4: Но хорошо, можем ли сегодня мы утверждать, что Лубянка сегодня на абсолютном пике своего исторического влияния?
3: Нет, ну, может быть, он, наверное, еще возрастет, мы не знаем. Нет, конечно, эта ситуация, опять-таки, она характерна для определенных стадий развития диктатур, и в этом смысле мне приходит на ум последние годы Сталина и роль МГБ в этот момент, когда МГБ, безусловно, становится выше по статусу, оно контролирует, может контролировать, репрессировать и армию, и партию, и административный аппарат. В этом смысле, да, это вот такая уже довольно жесткая ситуация, когда слишком много власти перетекает непосредственно силовикам. Но является ли это уже пиком или еще только предпиком, я сказать не могу, мы увидим, это борьба, это живой процесс, так сказать. Но, безусловно, этот перекос очень силен, но этот перекос, он ведь связан не только с тем, что там ФСБ, кто-то очень стремится куда-то и хочет перехватить полномочия. Это нормально для любой части административного аппарата перехватывания полномочий. Дело в том, что умозрение, так сказать, и видение реальности Владимира Путина развивается в таком направлении. Это параноидальные страхи, опасения, это ощущение того, что что-то идет не так, ощущение того, что гражданские аппарат ненадежен, что он только терпит войну, но совершенно не сочувствует ей. Ощущение собственного поражения, которое терпит Владимир Путин, все это подталкивает его к тому, чтобы все больше и больше полагаться на силовиков и все больше и больше как бы наращивать насилие. Да? Он видит в этом наращивании насилия некоторые гарантии, в то время как, в принципе, чувствует себя неуверенно в связи с теми неудачами, которые он терпит в течение 4,5 лет.
4: Вы знаете, в прессе пишут о реформе ФСБ. И даже говорят о том, что могут вместо Бортникова, который просится на пенсию или в отставку, могут назначить человека не из-за системы. Причина, потому что слишком сильно влияние ФСБ, и Путину нужен человек со стороны для того, чтобы этот гражданский не из структур ФСБ, ну, как-то их держал под контролем. Вот как вам такая версия и такой прогноз?
3: Опять-таки, я не хочу совершенно гадать. И мне кажется, что это не очень эффективно и содержательно гадание. Но я практически уверен, что это невозможно, чтобы ФСБ возглавил человек не из системы, не из структуры. Это очень сильно какая-то такая корпоративная идеология, и Путин этой идеологии предан. И наоборот, он пытается все время поставить как бы надсмотрщиков от ФСБ в другие системы, и в том числе в другие силовые структуры. Но само ФСБ не нуждается во внешнем контроле с его точки зрения. Я думаю, что модель здесь немножко другая, что в последнее время, последние годы все, как мне представляется, для Путина было важно, что он взаимодействует не только с руководителем ФСБ, а с непосредственно руководителями подразделений. И таким образом это его способ контроля спецслужбы. Ну, опять-таки, гадать не хочу, посмотрим, что будет.
4: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
3: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». И действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии, для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная, но при этом коррупция в таких режимах имеет, это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию. И это, и то, и другое, и коррупция, и такая селективная борьба с коррупцией являются частями единого инструмента управления.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политолог Кирилл Рогов.
4: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
3: Ну, это бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Тогда как бы у коррупционных компаний были конкретные, ну, конкретные таргеты и конкретные цели. Да, это, они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо... Во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый ряд, целый набор функций, да, они, например, они обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи тех, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследования чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были, возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. Например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб, их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
4: Кирилл, а вот почему внутри элитных чисток не проходит в такой могущественной организации Ростех?
3: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Там не только Ростех, там есть много кто не проходит. И есть такие чиновнично-бюрократические корпорации, которые непосредственно замкнуты на Путина. Их руководители являются относительно близкими Путину людьми, и они не подлежат чисткам. Это и крупные строительные компании, которые завязаны на Москву, это и Ростех. Характерно, что когда была чистка, одна из самых больших чисток этого вот периода военного, чистка в Министерстве обороны, все обвинения в основном, они касаются не... Ведь на самом деле основные финансовые потоки последних лет шли Ростеху, где находятся основные, проходятся все оборонные предприятия. И Министерство обороны выступало только заказчиком и приемщиком. Но вот эта чистка, направленная против клана Шойгу, если мы посмотрим на фабулу обвинений, они совершенно не связаны с поставками вооружений военного времени. Они имеют такой характер, я бы сказал, рутинный, да, там парк «Патриот», какие-то хищения при строительстве парка, строительство на земле там не того целевого назначения, какая-то закупка средств гигиены для войск. Это все такая рутинные вещи, которые не связаны с основными финансовыми потоками, потому что финансовые потоки замешаны на Ростех, завязаны на Ростех и на Чемизова. Это селективная борьба с коррупцией, она является с инструментом управления. Когда надо будет репрессировать Чемизова, то вскроются дела в его ведомстве. Но пока решения репрессировать Чемизова нету, в его ведомстве не будут скрыты дела. Именно поэтому мы называем это не борьбой с коррупцией, а контрэлитными репрессиями.
4: Хорошо. А вот могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
3: Это такой встроенный механизм, он работает все время. Вопрос только в интенсивности его использования. Вот, например, опять-таки наше исследование того, как это развивалось в военное время, показывает, что на первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий, ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне. Их практически не было. То есть Кремль приостановил как

0: и балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно. Но когда эта кампания пройдет, то Кремль наверстает упущенное, и посадки вернутся на высокий уровень. Потому что, как мы уже говорили, по той же самой причине, потому что политическая власть переходит к более силовым группировкам, репрессивно-силовым группировкам, к тем группировкам, для которых репрессия – это главный способ общения с внешним миром и утверждения своей власти. Поэтому мы ждем возврата к высокому уровню репрессий.
1: Кирилл, давайте поговорим про идеологию. Вот почему Z-сообщество все громче жалуется на отсутствие этой идеологии, а главная мотивация на фронте остаются только деньги и выживание?
0: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос и интересная история. Это интересная история про Путина, про его режим, про то, что он умеет и что не умеет. С самого начала войны, с самого начала войны, а с того момента, когда российская армия начала терпеть неудачи на фронте, то есть где-то с лета 22-го года, этот выбор как бы стоит перед Путиным. Вот, скажем, Пригожин и его группа «Вагнер», они выступали как такая партия настоящей мобилизации. Собственно говоря, риторика Пригожина состояла в том, что там Шойгу для него был, он выставлял Шойгу как пример коррумпированного чиновничества, которое засело в Москве, и искоренение которого будет таким очищением для России, и именно оно позволит победить, выиграть в этой войне с Украиной. В то время как сохранение этого коррумпированного чиновничества в Москве объявлялось главной причиной поражений, которые Россия терпит на поле боя. Но мы помним, чем кончилось дело, и Пригожин поплатился за эту свою идеологию. И с 23-го года, вот середины 23-го года, режим, путинский режим стабилизируется в условиях войны, и эта стабилизация, она такая, она в основном денежная, да, начинается экономический бум, режим чувствует себя увереннее, режим распределяет много денег, и режим придумывает чисто коммерческую схему войны, когда наемническую схему, когда люди идут воевать за деньги. Вместе с тем, в отношении как бы к участникам войны, сам Путин пытается поддерживать такую риторику а-ля Великая Отечественная война, то есть мобилизационную. У него таким образом есть два как бы инструмента. Де-факто это совершенно не мобилизационная модель, а наоборот такая денежно-коррумпированная модель организации войны, а риторика при этом мобилизационная. Но этот период такого благополучия, период, когда вот эта немобилизационная модель коммерческая работала, он явным образом заканчивается. Во-первых, он не дал результатов. Путин надеялся, что Украина не выдержит войны на истощение, длительной войны, но этого не произошло. Путин понес второе поражение, первое в Блицкриге, второе вот в этой войне на истощение. И сейчас наступает как бы время третьего этапа, когда Путин вынужден пойти на некоторые эскалации, чтобы все-таки добиться результата, и чтобы таким образом отыграть назад свои две предыдущие неудачи.
1: Вот Кирилл, Кирилл, вот как раз вопрос вот по существу. Идет пятый год войны. Вот какая

0: Главная иллюзия или аргумент остаются для Путина сегодня решающими, вот чтобы продолжать эту войну?
1: Главный аргумент продолжения этой войны заключается в неудаче Путина на предыдущих этапах. Он не может ее закончить, потому что, как бы, ну, да, для него, вот я сегодня тоже перед нашей встречей поглядывал, что он там говорит на Валдае, и я думал все время, что надо же понимать, что это говорится неудачник. Он ввязался в эту войну, он не сумел окончить ее блицкригом, он получил санкции, от которых, ну, все понимают, все те же самые его коллеги по БРИКС понимают, что это какая-то фигня, ты, чувак, просто попал в какую-то помойку, ты себя сам загнал, потому что у тебя повсюду санкции, ты торгуешь всем с дисконтом, не можешь продавать на хороших рынках, все время бегают твои люди, пытаются где-то там провести какие-то проводки, чтобы было незаметно, а китайцы им пинком под зад выгоняют из своих кабинетов. Что ты устроил? И сколько человек погибло, и у тебя войска стоят на том же месте, они уже год, второй, третий пытаются пройти 4-5 тысяч километров и не могут это, и потери только возрастают.

0: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
1: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
2: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
1: Александра Бортникова провожает на пенсию.
3: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
1: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
4: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
1: Готов ли Путин вести военное положение?
5: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Начнем с новости почти светской хроники. ФСБ решила повысить комфорт своему руководству. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет издание агентства. Согласно документу, членам коллегии разрешат летать первым классом.
1: Я уперся ногами туда, полностью уперся ногами туда, лег. И у меня остается еще вот столько. Даже если вы 1,90 м, наверное, 2-3, вам будет здесь вполне неплохо.
0: Причем не только по служебным делам. Первый класс будет доступен даже отпускникам, включая членов семьи. Некоторым полковникам достанется класс комфорт. И все это, конечно, оплатит государство. То есть мы налогоплательщики. Новость отлично подтверждает тезис. Чекисты действительно становятся новым дворянством в России. Привилегии есть, статус тоже имеется. Но первый класс лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее другое, что происходит внутри самой ФСБ. Последнее время звучит слово «реформа». О ней пишут журналисты и эксперты. ФСБ давно вышла далеко за пределы безопасности.
2: Сегодня ФСБ контролирует суд, контролирует следствие, контролирует прокуратуру, контролирует Министерство внутренних дел. И тут никаких не должно быть сомнений. Даже Росгвардию, армию. Поэтому образовался такой супермонстр, снова, который контролирует всех. Ну, например, скажем, все судебные дела важные, серьезные, они идут, скажем так, мягко при консультации с ФСБ или под полным их контролем, в зависимости там, от оснований возбуждения этих уголовных дел. Центральный банк, банки России находятся под контролем ФСБ. Дело не в том, что это было и раньше, но это была другая степень контроля. Это была именно степень контроля, связанная там, с какими-то определенными вопросами сохранения секретов, там, чтобы не было утечек данных и так далее и тому подобное. Сейчас это кормовая база.
0: О возможных переменах говорит и основатель издания «Важная история» Роман Анин. Речь идет не просто о кадровых перестановках. Эксперты говорят о конфликте внутри системы.
3: То, что эти кланы на протяжении там, 25 лет, что находятся у власти, постоянно друг с другом воевали, эти силовые кланы. Ну, вот, например, мы причисляли различные спецслужбы и забыли упомянуть такое важное ведомство, как Росгвардию, которое возглавляет бывший охранник Путина Виктор Золотов по кличке Пробитый в криминальном мире Санкт-Петербурга. Кличка у него такая была, потому что, как мне признавался один из лидеров этого криминального мира, абсолютно тупой человек с IQ австралопитека, который при этом готов на любую жестокость по приказу царя. Так вот, к примеру, Золотов всю жизнь воевал с Патрушевым, они просто друг друга ненавидят. А Сечин всю жизнь воевал с Медведевым, они тоже друг друга ненавидят. И когда эти кланы все время друг с другом воюют, то когда у тебя есть только один фактор, который эти войны уравновешивает, это, собственно, сам царь. А когда царь начинает ослабевать, то Патрушев неминуемо думает о том, что если к власти придет условный Золотов или человек его клана, ну, какой-нибудь Дюмин или какой-нибудь Миронов или там кто-нибудь еще, то тогда Патрушеву конец. Ровно то же самое, я думаю, тот же Дюмин или тот же Миронов. И поэтому они начинают неминуемо друг с другом воевать, потому что боятся, что если один не начнет действовать, то начнет действовать другой. Вот поэтому эта конструкция, на мой взгляд, она очень шаткая.
0: И здесь появляется еще один парадокс. Кремль усиливал ФСБ десятилетиями. Теперь сам начинает бояться монстра, считает Геннадий Гудков, и говорит о возможной смене руководства. Причем обсуждается необычный вариант. Новый директор может прийти извне. Не кадровый чекист и не генерал, а человек с гражданским прошлым. Для ФСБ это был бы серьезный сигнал. И, возможно, только начало большой перестройки.
2: Путин обеспокоен резким усилением влияния ФСБ, уже политического влияния. Не только вот там, они где дербанят какие-то предприятия, грабят там, участвуют в коррупционных схемах. Он обеспокоен возросшим политическим влиянием ФСБ. И вот сейчас, когда решается вопрос о проводе Бортникова на пенсию, и все люди в околокремлевской среде подтверждают, по крайней мере, им это известно. Одной из версий, которую я слышал от более компетентных людей, по одной из версий Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну, то есть профессиональный руководитель, человек, который сделал карьеру там, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит. Те люди, которые сегодня ФСБ возглавляют, они участвуют в раскладе всех влиятельнейших кланов России, вот в этих между собойчиках, в этой борьбе. И даже есть такая мысль, вот я ее слышал уже, что Путин ищет сейчас кандидатуру со стороны, чтобы поставить ее на руководство ФСБ. Ну, как когда-то Политбюро поставило на руководство Политбюро ЦК поставило на руководство КГБ Андропова, который был секретарем ЦК, никакого отношения к спецслужбам не имел. Таким образом, было снижено как бы политическое влияние КГБ. Все-таки Андропов — это была политическая фигура, больше связанная с партийными органами, нежели со спецслужбами. Путин, я слышал, что он хочет повторить такой вот опыт.
0: По версии журналиста-инсайдер Сергея Канева, перемены в ФСБ могут начаться после юбилея Александра Бортникова. 15 ноября директору ФСБ исполнится 75 лет и, возможно, пройдут заодно и проводы на пенсию. Именно после этой даты может начаться кадровая перестройка ведомства. Одним из главных игроков в борьбе за влияние Канев считает Игоря Сечина, главу Роснефти.
4: Как мне кажется, вот таким главным действующим лицом в этой так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин, который в очередной раз пытается поставить своих людей на ключевые должности в ФСБ. Ну и главный кандидат его, протеже, это генерал Иван Ткачев по прозвищу «Колхозник». В свое время Иван Ткачев возглавлял шестую службу УСБ, ФСБ, так называемый сечинский спецназ. Потом Сечин переместил его в управление К, банковское управление СЭП ФСБ. Сейчас Ткачев сидит в кресле начальника контрразведки ФСБ, военной контрразведки ФСБ, то есть он контролирует всю армию. И я так думаю, он пытается Ткачева потом переместить в руководство ФСБ.
0: Есть и еще одна влиятельная фигура – Алексей Седов. Он возглавляет вторую службу ФСБ. Это подразделение отвечает за защиту конституционного строя. Седов работает во главе службы с 2006 года. Он начинал карьеру еще в ленинградском КГБ, поэтому его относят к питерской чекистской группе. Седова в своем интервью описал бывший сотрудник второй службы ФСБ Александр Федотов. Год назад он бежал из России.
5: Насколько я знаю, Седов имеет право звонка непосредственно первому лицу Владимиру Путину. Он является членом питерской группы. Придя в 2006 году с ЗК СБТ, он был тогда, по-моему, генерал-майором. Он получил необычайно быстрый карьерный рост до генерала армии, потому что ФСБ, не все директоры ФСБ являются генералами армии. А Седов формально, он даже не замдиректора. Он жесткий, он действительно жесткий. Допустим, когда он звонил мне по телефону и находился в дороге, потому что для связи с ним у меня в кабинете стоял телефон прям вот без кругляшка, то есть я снимал трубку, я понимал, что то он звонит. Но когда он звонил из дороги, он, допустим, никогда не здоровался, он всегда говорил: «Это Седов». То есть звучало это так, он как рычит, как лев такой: «Это Седов».
0: На практике вторая служба Седова занимается и политическим контролем. Среди ее направлений — борьба с так называемым политическим экстремизмом.
3: Мы все знаем, благодаря расследованиям Христа Грозева, о роли офицеров второй службы в отравлении Навального, в отравлении других оппозиционеров. А при этом, кстати, важно понимать, что вторая служба, это вот мы знаем про ее самые кровожадные такие проявления и примеры, но у нее очень широкий функционал. Например, мало кто знает, что именно вторая служба курирует все образование в России. Во второй службе есть такое управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом, УБТП, и именно оно отвечает за все образование. Когда я говорю «отвечает», что это на практике означает? На практике это означает, что, допустим, в Минобре обязательно будет в составе министерства, как правило, это замминистра, который будет делегирован туда, прикомандирован туда от ФСБ. И он будет следить за тем, чтобы никакие там приказы, никакие там решения не принимались, которые могут, не дай бог, негативно сказаться на патриотическом воспитании будущей молодежи. В ключевых вузах России есть прикомандированные сотрудники, которые следят за настроениями студентов и преподавателей. То есть это служба, которая направлена, я имею в виду вторая служба, которая направлена на подавление всякого инакомыслия,
0: Но кадровая интрига на этом не заканчивается. Среди возможных кандидатов Сергей Канев называет еще одного генерала. Это Сергей Беседа, бывший руководитель 5-й службы ФСБ. Именно это подразделение до войны активно работало по Украине. После провала этой работы Беседа пост не сохранил. Но из системы он не исчез. В 24-м году Беседа стал советником директора ФСБ Бортникова. Канев считает Беседу практически непотопляемым. И это особенно интересно сейчас, потому что кадровая борьба внутри ФСБ продолжается, а старые игроки никуда не исчезают.
4: Генерал Беседа входит в круг неприкасаемых. То есть, что бы он ни сделал, ничего ему не будет. Ну да, провалил украинское направление. Ну да, слишком много уделял внимания Януковичу, там Азарову, бывшему премьер-министру, которые ему там шептали в ухо, что украинцы только и ждут российские танки и будут встречать сало с чесноком. Этого не произошло. Поэтому Беседу убрали с руководителя 5-й службы ФСБ, это та же разведка ФСБшная. Вот. И переместили его ближе к администрации президента. Вот. Он работает консультантом, живет припеваючи, ничего ему не будет, все у него в шоколаде.
0: Пока внутри ведомства идет борьба за власть, бизнес-активы и элитные привилегии, главный результат работы спецслужбы остается плачевным. Десятилетия полного карт-бланша от Кремля и многомиллиардные бюджеты вылились лишь в серию громких провалов на внешних и внутренних фронтах. О самых резонансных фатальных ошибках ФСБ эпохи Владимира Путина в материале нашего корреспондента.
6: Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Я удалил переписку.
7: Восстановим.
6: Я создал фейковый аккаунт.
7: Определим.
6: Я пользовался чужой сим-картой.
7: Узнаем.
6: Я получал оплату в криптовалюте.
7: Сдеаноним. Свердловское управление ФСБ объясняет на языке мемов. Удалил переписку, включил VPN, купил чужую симку. Не поможет. Анонимов в интернете не бывает. Другое дело, если террорист настоящий, такой, как тот, который 1 августа дистанционно подорвал бомбу на Котельнической набережной. В ресторане в Сталинской высотке отмечал юбилей главком воздушно-космических сил. 5 погибших в нескольких сотнях метров от дома правительства. Прошло уже несколько месяцев, а преступник для ФСБ так и остается анонимом.
8: Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны и делаем. Вот. Но мы тоже не безграничны в своих возможностях. Но, тем не менее, и сама служба, и правоохранительный блок, и, в общем-то, граждане наши нацелены на то, чтобы сделать все необходимое, чтобы предотвратить.
7: Менее чем за 2 года 6 покушений и 3 убитых генералов. Командующий войсками химзащиты и 2 генерала генштаба. В 1-го заместителя начальника военной разведки стреляли, но он выжил. И почти все это в Москве и Подмосковье, там, где камеры узнают лицо студента с плакатом, но не человека с бомбой.
9: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Большинство исполнителей – лица, попавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.
7: Всесильная ФСБ не смогла предотвратить теракт на 4 военных аэродромах, когда дроны, взлетевшие с фур, поразили стратегические бомбардировщики России. Нефтезаводы, по которым ВСУ нанесли почти 200 успешных ударов, тоже остались без превентивной защиты. В провалы ФСБ можно записать и теракт в Дагестане, когда во время нападения на синагоги, церкви и пост полиции были убиты 22 человека. И, конечно, теракт в Крокусе, 145 погибших. Позже стало известно, что США предупреждали о готовящемся нападении за 2 недели.
10: Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов. Вот и все.
7: Проколов набралось на целый список. Пропустили бомбу под машиной Дарьи Дугиной, пропустили статуэтку со взрывчаткой, которую провоенному блогеру Владлену Татарскому вручили в петербургском кафе при полном зале. Пропустили грузовик, который взорвался прямо на Крымском мосту. Справедливости ради, с терактами ФСБ не справлялись и до войны. Норд-Ост, Беслан, взорванные самолеты, взрывы в московском метро и в Домодедове. А всего по международной базе данных о терроризме Global Terrorism Database с 2000 по 2001 год в России было почти 2000 терактов и почти 3500 погибших. Наказывать за такое ФСБ было не принято. Принято было награждать. Генерал, который руководил штабом во время Норд-Оста, где погибли 130 заложников, через 3 месяца получил звезду Героя России.
11: Это служба, которая прежде всего занимается безопасностью страны и государства. В России, во-первых, ФСБ... Я предпочитаю даже называть КГБ, чтобы не путаться во всех этих, буковках. Она защищает прежде всего самую себя и защищает режим. Причем я хочу заметить, что так она была устроена с момента 1918 года. В документах ВЧК ровно так и записано, что это служба, которая охраняет прежде всего режим от своих идеологических противников. И так это было на протяжении всех лет. Если вы посмотрите особые папки КГБ и особые папки Политбюро ЦК КПСС, то там везде говорится о том, что мы должны предупредить проникновение опасной идеологии в Советский Союз. Мы должны защитить от проникновения этой идеологии и так далее.
12: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
7: В России уже есть ТикТок-войска. Это кадыровская армия, которая вместо боев снимала ролики со стрельбой по пустым домам. Теперь у России есть диванная спецслужба, которая вместо террористов ловит россиян в интернете. И вот тут у нее одни победы. За прошлый год по террористическим статьям осудили больше 2000 человек, вдвое больше, чем годом раньше. И почти каждого второго не за взрыв, а за слова. Самому младшему террористу 14 лет. В одном списке с боевиками теперь числится журналист Юрий Дудь и создатель телеграма Павел Дуров. У такой спецслужбы и расходы теперь другие. Форму выдавать будут реже и не всем.
0: С нами на связи Евгений Савастьянов, руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах. Евгений, здравствуйте.
13: Здравствуйте, мой Мин. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Рад вас приветствовать. Я обычно сейчас в последнее время все время начинаю с лозунга «Россия теперь враг Европы». Это надо вбивать в мозги европейским обывателям. Хорошо, теперь переходим.
0: Скажите, как формировалась нынешняя структура ФСБ? В чем ее отличие от КГБ?
13: Ну, знаете, я все-таки очень давно уже не работаю в этой структуре. Сколько уже? Получается, 32 года. Значит, формирование ее происходило уже практически все при Путине. Там, когда он был назначен в 98-м году директором ФСБ, он стал потихоньку, и даже не очень потихоньку, формировать вот эту питерскую управленческую команду ФСБ. А так, если брать начальный период, ну, конечно, это было просто расчленение КГБ, можно даже сказать, в какой-то степени ликвидация КГБ. КГБ распалось на структуры республиканские. От КГБ отрезали такие ломти, как правительственная связь, как охрана, погранвойска, служба внешней разведки. Из КГБ ушло очень много людей, руководящий слой практически весь ушел. Вот. Ну, когда пришел Путин, он стал, конечно, менять функционал. И функционал отменялся по мере того, как менялась политика Путина. И потихоньку стал нарастать силовая компонента. Теперь вот мы видим переход, ну, фактически там, в 30-е годы. Страна закрывается, это означает, что задача контрразведки сокращаются. Страна воюет, это означает, что задачи военной контрразведки увеличиваются. Страна переходит, ну, ушла в чисто диктаторский режим. Это значит, что задачи борьбы с инакомыслием усиливаются.
0: Остаются ли защита режима и самой службы ее главной целью?
13: Ну, а она стала, я бы сказал так, что в 90-е годы защита режима вообще не была целью ФСБ. Ну, тогда ФСК, Министерство безопасности, мы вообще не занимались тем, чтобы там, защищать режим. Да? Считалось, что режим находится в стадии демократического формирования, да и вообще защита строя – это неправильное понятие. Надо защищать конституционный порядок изменения строя. Вот когда там люди брали в руки оружие или готовились взять в руки оружие, мы тогда с ними вступали в борьбу. А пока не находились в рамках обычной такой парламентской деятельности, мы проявляли избыточную терпимость, я бы сказал так. Коммунистами не гонялись, жириновцами не гонялись. То есть они были, имели возможность совершенно свободно вести свою политическую работу. А вот теперь, да, теперь, конечно, это не просто защита строя, да, не просто защита режима. Это защита единовластия одного человека. То есть это именно все заточено на то, чтобы обеспечить Путину исполнение мечты. Жить вечно, править вечно, возрождать империи, там, диктовать миру свою волю.
0: Можно ли сказать, что вот в этом и есть характер спецслужбы при Бортникове?
13: Да, конечно. Да. Именно в этом и заключается трансформация работы ФСБ в те годы. Ну, а не только при Бортникове, но и при Патрушеве началось. Да и при самом Путине, как я только что сказал, за счет расстановки кадров. В общем, все заточено на то, чтобы сначала укрепить власть питерской команды, потом единолично Путина и обеспечить ее всесторонне.
0: Что вам известно о людях, которых прочат на место Бортникова? Генерале ФСБ, начальнику управления К-4 службы, службы экономической безопасности ФСБ Иване Ткачеве, о первом заме директора ФСБ Сергее Королеве и об Алексее Седове, главе второй службы. Если Ткачев это человек Сечина, можно ли сказать, что ФСБ тотально коррумпирован? А репрессии всего лишь последствия этого, а не самоцель?
13: Не, репрессия – это последствия именно того, о чем мы говорили. Репрессия – это последствия того, что задача ФСБ – обеспечить единовластное управление Путина. А что касается людей, которых вы перечисляли, я ни одного из них лично не знаю. Мы с ними никогда не работали, не общались. Я могу только вот про Седова сказать, что, видимо, я на его судьбе сказался самым решающим образом. Хотя, похоже, мы все-таки не знакомы. Значит, Седов же работал начальником отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией, и, судя по всему, работал по милицейскому направлению. То есть последние годы жизни КПСС, еще Советского Союза, перед КГБ была поставлена задача борьбы с организованной преступностью, и, в частности, значит, усиливать позиции среди разложенцев-милиционеров. Ну, это было результатом борьбы Андропова и Щелкова еще. Вот. А когда милицию поставили во главе КГБ фактически, ну, тогда вот АФБ это было, и потом было решение о создании Министерства безопасности и внутренних дел во главе с Баранниковым. Работники по милицейской линии по всей стране пришли в ужас, потому что понимали, что сейчас вся их агентура будет убита, физически убита, потому что станет известным ментам, среди которых она работала. Вот, и поэтому пошло массовое уничтожение дел милицейской агентуры. Ну и сами люди, работавшие на этом направлении, стали увольняться. И в частности, вот Седов ушел из тогда, значит, то ли из, видимо, в АФБ он подал заявление об уходе, Министерство безопасности уже уволился. Но тогда ко мне все руководство практически АФБ пришло, кроме Иваненко. Значит, это вообще уникальный случай, что к начальнику московского управления одному из заместителей председателя все руководство пришло посоветоваться. Там и Поделякин, и Польский, и Орлов, и Алмазов. Приходят, говорят, ну что нам делать, Евгений Вадимович, нас же всех сейчас погонят. Я посидел, подумал, говорю, смотрите, страна переходит в новый режим, там совершенно новая экономика складывается, новые налоговые вопросы. Давайте построим типа финансовой гвардии в Италии национальную систему налоговой полиции. Им эта страшная идея понравилась, они ушли, идею протолкнули, и вот так возникла налоговая полиция, куда Седов и перешел на работу. Потом, кстати говоря, Седов возглавил Московское управление налоговой полиции, сменив моего бывшего сотрудника Добрушкина. Вот. То есть я действительно на его судьбу, видимо, очень серьезно повлиял.
0: Давайте тогда продолжим тему Седова. Он сейчас возглавляет вторую службу ФСБ. Вот чем они занимаются? Только внутренними делами или провокации и диверсии в Европе тоже их рук дело?
13: Ну, судя по всему, им немножко и этой работы достаточно. Но, конечно, в основном это внутренние задачи. У них, ну, просто функционально они заточены на то, чтобы работать внутри страны. Иногда им там разрешается вылезти наружу. Но, в принципе, те, кто работает за рубежом, ГРУ, СВР, они очень не любят, когда появляется конкурирующая фирма, потому что это представляет часто их агентуру. Вот. Ну, немножко больше это сказывается в ближнем зарубежье, потому что СВР не работает в ближнем зарубежье, опять-таки, по соглашениям, по обязательствам. Работа в ближнем зарубежье – это работа ФСБ. Вот за рубежом, в ближнем зарубежье, на территории бывшего СССР, на территории СНГ работает, да, работает ФСБ, в том числе и вторая, и пятая служба.
0: Какие отношения между ГРУ и ФСБ сейчас? Потому что ГРУ, говорят, тоже работает за пределами России.
13: Ну, это всегда было так. Вообще говоря, работа КГБ была за рубежом в основном заточена на политическую деятельность. То есть основная задача КГБ была, ну, участвовать, конечно, в добывании секретов, в том числе экономических, политических секретов. И создавание каналов влияния. Вот их задача была выращивать элиты западные, ну не только западные, африканские, латиноамериканские, азиатские, через которые впоследствии будет осуществляться влияние Советского Союза за рубежом. А ГРУ – это все-таки чисто военное направление, выведывание военных секретов, проведение активных операций по военной линии. Я думаю, то же самое сейчас остается и в нынешнем распределении функций. Поэтому ФСБ, видимо, занимается политическим влиянием, политической информацией. Ну, в основном влиянием. Сейчас я думаю, что выведывание секретов все меньше и меньше. А вот ГРУ, конечно, занимается... ГРУ и СВР, они занимаются активной работой за рубежом.
0: А, Евгений, допускаете ли вы, что Путин может назначить на должность директора ФСБ гражданского человека, а не военного?
13: Ну, я скорее допускаю, что он назначит кого-нибудь из сотрудников ФСО или СБП. Такой опыт уже был, напомню, как раз в 94-м году, когда меня сняли, значит, с должности начальника Московского управления-заместителя, тогда это был заместитель директора ФСК, и со временем там Барсуков возглавил ФСБ, уже ставшее в 95-м году ФСБой. Вот. То есть тогда кремлевский клан решил усилить контроль за спецслужбой уже в чисто личностном плане. И поэтому я скорее допускаю, что директор может стать один из сотрудников службы безопасности президента.
0: Вы имеете в виду в том числе кто-то из телохранителей?
13: Ну, они все телохранители службы безопасности президента, это телохранители, по сути дела, да, там у них есть разные направления телохранения, от технических мероприятий, анализа почерков до физического прикрытия. Ну, кто-то из тех, кому особенно доверяет Путин, и в ком он видит зачатки организационных способностей. Ну, или ФСО, это больший круг людей, там больше кадров. Хотя я думаю, что вот если все-таки пойдет по этому пути, решаться будет на уровне СБП. А гражданское лицо, ну какое гражданское лицо? И зачем гражданское лицо? Путин не любит вот таких вот решительных переломов. Зачем ему это надо? Чем он может быть недоволен? Да, вот первая служба. Служба контрразведки и военной контрразведки. Ну, здесь по линии контрразведки я говорю, что задачи сужаются, круг иностранцев все меньше. Поэтому и работы меньше остается. По линии военной контрразведки обеспечено самое главное. Уже идет пятый год, как военные на линии фронта безропотно идут на смерть, не пытаясь уклониться от того, что им приказывают. Вот это абсолютное подчинение вооруженных сил приказам, это то, что военная контрразведка может записать себе в актив. Пассив она себе может пропустить, записать пропуск целого ряда ударов, которые наносит спецслужба Украины по руководящему составу российских вооруженных сил. Но все-таки то, что армия в отличие, скажем, от какого-нибудь Вагнера, идет на смерть и продолжает идти на смерть до самого упора, это заслуга военной контрразведки. По линии второго управления, если взять, чем может быть недоволен Путин? Народ приведен к послушанию, народ безмолвствует, народ загнан в стойло. А это главная задача второй службы. Так что вообще зачем им какие-то реформы?
0: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах Евгений Совостянов.

Это абсурдная картина. Тоже война. Танкер горит в Черном море после ударов морских дронов ВСУ. На берегу спокойно играет одинокий гитарист. Мимо идут прохожие. Будто катастрофа просто фон для концерта. Такие кадры напоминают библейский апокалипсис. Москва продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе десятки мирных жителей стали жертвами обстрелов. В Прилуках разрушен пятиэтажный жилой дом. Среди 22 погибших целые семьи с детьми.

0: В Украине только за первые 8 месяцев 26-го года погибло и ранено более 15 тысяч мирных жителей. В Краматорске жестокий удар пришелся по двум пассажирским автобусам. Несмотря на экстренную работу спасателей, трагедию не удалось предотвратить. Погибли как минимум 30 человек.
1: Приступили до гасіння пожежі, як вони розуміли.

0: Киев и другие большие города Украины сталкиваются с ударами по инфраструктуре. Будто бы Путин решил в войне на истощение истощить украинский народ, раз армию не получается. На этой неделе в районе Лимана украинские силы проводят контрнаступательную операцию «Вивальди». Они оттесняют российские подразделения на отдельных участках. ВСУ заявляет о сотнях пленных и демонстрирует их на видео. Подробности в репортаже Андрея Шилова.
1: О взятии в плен российских военных рассказал в конце сентября Андрей Белецкий, командир 3-го армейского корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
2: Во время этого этапа операции потери противника в живой силе составили более 2000 человек. Более 250 российских военных попали в украинский плен.
3: Киношные русские не сдаются,
2: на практике превратилось в сдачу в плен целых подразделений в полном составе.
1: Это не первая новость о российских пленных за время войны, но как свидетельство успеха ВСУ на Лиманском направлении в Донецкой области, она попала в заголовки. Украинские медиа распространили фотографии и видео россиян. Новость подтвердил и президент Украины, приехав на пункт управления 3-го корпуса. Владимир Зеленский написал, что еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд. Обсуждение этой новости с российской стороны стало иллюстрацией растущей напряженности и разногласий. Бывший депутат украинского парламента от партии регионов Олег Царев, живущий в Крыму и регулярно публикующий фронтовые сводки, назвал новость о пленении украинской информационной бомбой и задался вопросом, что чувствуют родные пленных, вглядываясь в лица, ища своих и не слыша никакой реакции от российского командования.
4: Если Киев свел в одну картинку пленных разных дней, это надо доказать и показать. Если это реальная неудача, ее надо признать и объяснить.
1: Особой фронды в тексте Царева нет. Он оговаривается, что на войне всякое бывает. И цитата: «Обрушения фронта у нас нет, и ситуация гораздо лучше, чем бывало раньше». И все же реакция не на новость о пленных, а на предположение Царева о реальной неудаче оказалась громкой. Видный российский пропагандист Владимир Соловьев в стандартном для себя режиме крика посчитал, что сам разговор – это поддержка информационной кампании врага.
5: И мы этого человека в нашей стране пригрели, мы ему выделили систему, при которой он может жить. Он существует только благодаря милости нашей власти, его доходы связаны только с нашей властью, и вот он теперь через губу затаскивает в информационную повестку, запущенную врагами. Откровенную дезу.
6: Условный Соловьев, мы имеем в виду какой-то класс пропагандистов, отрабатывает исключительно повестку со стороны режима. Поэтому они включены вот в эту систему, где обратная связь от реальности отсутствует. Это все вражеские голоса. И колеблются они вместе с линией партии, что называется. А любую инициативу с мест они будут отвергать, естественно. Потому что их роль исключительно системная. Что касается других, то они, что называется, искренние фашисты.
1: Телеграм-канал «Два майора», у которого более миллиона подписчиков, републикует в своей ленте пост Царева, называющийся «Правду о фронте нельзя отдавать врагу», показывает украинское фото военнопленных и пишет, цитата, «о полном отсутствии освещения сложных ситуаций на фронте, либо превращении репортажей в залихватские и бравурные пассажи». С этой публикацией соглашается и другой заметный телеграм-канал «Старше Эдды», признав, переводя на печатный язык, что мы, очевидно, в смысле российское командование, много наврали. Блогер Юрий Подоляка с аудиторией в более чем 2,5 миллиона человек, подключившись к разговору, пишет о надежде постепенно вернуть доверие населения и признает проблему липовых докладов. Ведь, цитата, «одной из ее причин является тот факт, что мы официально ниоткуда не отступаем». Тоже признают и многие другие.
7: Мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное. Где-то мы большим напором идем вперед, иногда за день продвигаемся не только 6, а 16 километров. А где-то приходится откатываться на 5-6 километров и сдавать некоторые населенные пункты.
6: Все их попытки, как это вот, а вы расскажите честно, они изначально обречены на вот такое, такое системное отрицание со стороны режима. И в конечном счете они с этим режимом, по сути дела, уже конфликтуют. Рано или поздно как бы наведение порядка в этой сфере, оно начнется. Другой вопрос, в каких условиях оно начнется еще. Вполне может статься, что у режима на них и не хватит уже ресурсов, чтобы все там подавлять.
1: А пока все разговоры об ошибках, умолчаниях и прочих уже нецензурных вещах по-прежнему обходят фигуру верховного главнокомандующего, хотя именно он регулярно говорит о непрерывных российских успехах на фронте.
3: Проведение специальной военной операции.
0: Госсекретарь США Марко Рубио говорит о тупике в дипломатическом решении по поводу окончания войны в Украине.
4: Ваш вопрос касается ситуации вокруг России и Украины. Да, это очень опасная война, чрезвычайно опасная, поскольку, откровенно говоря, сейчас она, похоже, зашла в тупик, а тупиковые ситуации очень опасны. Мы пытались и будем продолжать пытаться сделать все возможное, чтобы способствовать такому урегулированию и завершению этой войны. Другой вариант выхода из тупика — это эскалация. Одна из сторон или обе сразу усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупиковой ситуации.
0: Зеленский отвергает саму идею дипломатического тупика. Он требует усилить давление на Кремль.
2: Он хочет максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам надо работать все вместе. Европейцы не могут надавить на него, но они могут помочь нам. И это подтолкнет его к переговорам. Но американцы могут сделать больше. Я думаю, президент Трамп может сделать больше. И, между нами говоря, он должен сделать больше. Потому что потери так велики.
0: На этом фоне появляются новые сообщения из Москвы. Издание «Телеграф» пишет о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к военному командованию. По версии публикации, обсуждается усиление ударов по Киеву, в том числе по мостам и критической инфраструктуре. Официального подтверждения нового назначения пока нет, но сама перспектива звучит как продолжение прежнего сценария. О ситуации на фронте мы поговорим с военным обозревателем Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
0: Насколько поражение российских войск под Лиманом перемалывает общую стратегическую картину на фронте?
8: В очень серьезной степени, просто потому что поражение под Лиманом и освобождение того, что называлось Лиманский навес, это такой мощный плацдарм к северу от Лиманского укрепленного района, был плацдармом для наступления, стратегического наступления российских войск с севера, северо-востока на Славянск, Краматорск и с последующим окружением всей группировки украинских войск в поясе крепостей, которые находятся, ну, это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот разгром российских войск к северу от Лимана означает, что стратегический план российской кампании 26-го года был сорван. И сорван окончательно, как я понимаю.
0: Речь идет о Донецкой области или заходом в соседнюю область?
8: Ну, вполне возможно, что планировалось встреча двух клещей северного, вот который шел из к северу, вот эта северная, северная половинка клещей, которая базировалась на Лиманском выступе, и должна была встретиться с южной группировкой клещей, которая шла, должна была идти из-под Доброполья, где-то в районе Барвинково, это уже Харьковская область. Такой, видимо, вариант тоже предусматривался российским планом. Но, как я уже сказал, этот план приказал долго жить.
0: Почему армия России при всех ресурсах больше не удается совершать глубокие прорывы и изменять линию фронта?
8: Ну, потому что война изменилась по сравнению с тем, что было во время Второй мировой войны. Теперь уже практически невозможно создавать мощные кулаки, танковые кулаки, которые должны, как это было в 1941-1945 годах, прорывать оборону противника, значит, вторгаться в оперативные тылы и там уже дальше громить чужие войска. Сегодня это невозможно. Вместо сплошной линии фронта, как это было в 1941-1945 годах, существует то, что называется зоной смерти. Ну, по сути дела, это очень широкая полоса. В 20-25 километров в каждую сторону, где происходят довольно хаотические столкновения сравнительно небольших контингентов войск. Вот такое изменение характера военных действий и широкое использование беспилотных автономных платформ привело к тому, что война изменилась просто, и просто такого рода операции становятся практически невозможными.
0: А у российских войск были ли какие-то успехи вот до сентября, до этой так называемой операции «Вивальди»?
8: Да, в общем, были, потому что после того, как вооруженные силы Украины смогли деоккупировать практически всю Харьковскую область и изгнать оккупационные войска России с правобережья Днепра в Херсонской области, вот после этого наступила довольно длительная полоса, когда российские войска наступали очень медленными темпами, совершенно несопоставимыми с теми, которые бы имели место в самом начале войны, в первые несколько месяцев войны. Но, тем не менее, да, российские войска наступали вплоть до начала операции «Вивальди», когда произошло успешное контрнаступление вооруженных сил Украины, но уже, скажем, значение которого выходит за рамки оперативного, это, по сути дела, стратегический успех вооруженных сил Украины. А до этого было такое ползучее наступление русских.
0: Сдача в плен сразу 250 российских солдат. Это рядовой эпизод?
8: Нет, такое бывает крайне редко. Это означает, что 250 человек – это практически три роты, если говорить о неполном составе этих рот, так как оно на практике существует. Вот примерно три роты оказались в окружении. Это серьезная очень группировка по нынешним меркам. И у них не осталось иного выхода, кроме как либо погибнуть, быть ликвидированными, в том числе беспилотными аппаратами, либо сдаться в плен. Они предпочли сдаться в плен.
0: Юрий, вот Z-военкоры, они паникуют, говорят, что все очень плохо на фронте. В то же время Министерство обороны говорит, что есть успехи, берем один поселок или одно село за другим. А что на самом деле происходит на линии фронта?
8: На линии фронта происходит и то, и другое на самом деле. Потому что если посмотреть на ситуацию где-нибудь в Сумской области, в Харьковской области, да, там продолжается ползучее наступление российских войск, и некоторые населенные пункты действительно переходят под контроль русских. Это правда, просто это не имеет практически никакого стратегического значения, это наступление. И в этих районах не решается судьба войны. А вот судьба войны решается в Донецкой области, где успешно развивается операция «Вивальди», которая выходит, видимо, уже в заключительный четвертый этап. И вторая зона, где ситуация имеет стратегическое значение, это так называемое запорожское направление, то есть направление на город Запорожье. Но там российские войска практически, наступление российских войск практически захлебнулось. Идут достаточно тяжелые бои, но а ни та, ни другая сторона не двигается. В общем, выход к Запорожью в ближайшее время российским войскам никак не светит. Это надо иметь в виду. Так что вот такая ситуация реальна. Теперь, что касается споров военкоров и российского Минобороны. Но Минобороны никогда в России не признает, или практически никогда не признает собственных поражений. Если в сводках Министерства обороны то или иное направление вдруг исчезает, это значит, что там, ну, не то, что никаких успехов нет, а там неудачи преследуют российские войска. Но это нормальная пропаганда российского Министерства обороны. Что касается Z-военкоров, которые находятся в большинстве своем находятся вот в зоне боев или где-то недалеко и понимают, что происходит на самом деле, ну, возможно, они чуть-чуть преувеличивают, но это вообще склонность людей, которые, ну, пишут, ну, журналистов, блогеров, там, кого угодно. Такая склонность к преувеличению имеет место. Но я думаю, что это преувеличение потерь и неудач российской армии, о которых пишут российские же военные корреспонденты, ну, если и есть, то минимальные. А эти корреспонденты отражают настроение офицерского корпуса.
0: Юрий, если поставить на весы, с одной стороны, успехи ВСУ в Донбассе, а на другой стороне мы видим картину, как выносят инфраструктуру российские дроны, то на чьей стороне все-таки преимущество?
8: Ну, это невозможно такой ответ дать, потому что преимущество на линии фронта сегодня находится, ну, инициатива находится в руках вооруженных сил Украины. Ничего другого, кроме как пытаться выбомбить, ну, уничтожить с воздуха инфраструктуру и вообще систему жизнеобеспечения Украины, у Кремля никакого другого выхода нет, у него нет другого инструмента. Другой вопрос, я думаю, что этот инструмент не способен, при помощи этого инструмента Кремль не способен достичь тех целей, которые он ставит перед собой, ну, просто потому что аналогичная же ситуация была и в прошлой зимой, и позапрошлой зимой, и зимой 22-23 года. Да, были массовые атаки на гражданские объекты, на инфраструктуру и так далее Украины. Но, в общем, успехов не было.
0: Но, Юрий, с другой стороны, мы видим отдельные украинские политики говорят о мире, о том, что уничтожение инфраструктуры – это беда для Украины. И тогда возникает вопрос, как они дальше будут выдерживать вот эти удары дронами и баллистическими ракетами, и каков будет финал?
8: То, что в Украине есть такая точка зрения, которую вы упомянули, это совершенно естественно. Украина – демократическое государство, демократическое общество. И поэтому разные точки зрения, они не просто имеют право на существование, ну, право на существование имеет любая точка зрения на самом деле, они достаточно регулярно публично излагаются. Да, такая точка зрения есть, есть настроения, которые в Украине называют настроениями типа «все пропало». Это такие настроения были с самого начала войны. Если говорить о том, что действительно может угрожать Украине, да, никто не спорит с тем, что ситуация зимой, да и сегодня тоже, кстати говоря, достаточно тяжелая. Зимой она может осложниться еще более. Однако вопрос в том, перейдет ли вот эта ситуация в то состояние, когда перед Украиной действительно встанет вопрос ребром выживания или капитуляции. Я думаю, что до этого не дойдет, так как это не доходило и в прошлые зимы. При этом нужно иметь в виду, что да, действительно, средств борьбы с баллистическими ракетами у Украины нет. Видимо, и не появится в достатке.

0: подготовки Кремля к официальному военному положению и новой волне мобилизации?
1: Я думаю, что есть немало военных, да и не только военных в России, которые действительно настаивают на введении военного положения, что открывает, кстати говоря, юридическую возможность для проведения тотальной мобилизации. Но есть другая точка зрения, которая пока доминирует в Кремле. Давайте попробуем вот при помощи вот этих массированных бомбардировок добиться своей цели. Вот вопрос в том, какая линия окажется более влиятельной. Пока выигрывает вторая линия, но кто знает. А то, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает, об этом это хорошо известно. Но пока у него это не получается.
0: Но могут ввести военное положение, как вы считаете?
1: В теории, да, все возможно. Когда речь идет о Путине, возможно все.
0: Хорошо. Если будет объявлено это военное положение, ждут ли Минобороны новые чистки? Возможно ли отставка Герасимова?
1: Возможно, дело в том, что... Но, на мой взгляд, маловероятно. Тут дело в том, что отставка-то может быть у любого военного командира, и военачальника, и министра тоже. Вопрос в том, кем Путин может его заменить. При том, что при понимании того, что главным критерием для назначения на высокие военные посты для Путина является не столько качество военные качества претендента, сколько его безусловная лояльность именно Путину. Потому что Путин, как я думаю, прекрасно помнит максиму Мао Цзэдуна: винтовка рождает власть. Он хочет, чтобы эти винтовки находились в руках людей, полностью подконтрольных ему и, кстати говоря, лишенных политической инициативы.
0: Юрий, спасибо вам большое за вашу экспертизу. Моим гостем был военный обозреватель Юрий Федоров. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
8: все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах.

0: И селах далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалия», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
5: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть, и нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
6: Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300, почему? Тучка набегает на чело.
7: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
8: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
7: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
8: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зорки, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
9: Телевизор искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда. — сказал устало Галич. — Возвращаться некуда, дружок.
8: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, современных юных людей, да?
7: Да, наверное. Я, например, не знала.
8: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
7: Аэропортовские.
8: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей собственной эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
7: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
8: Про них все знали, про них даже шутили. Была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы. И что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов «Радио Свободы». Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
7: Поехали.
10: Мы жили в Севастополе. Мы жили в таком смешном доме, деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация. Рядом стояла мечеть. И мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи. Уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец... Это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний. Я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
8: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
7: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского, и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
8: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
7: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре. Потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
8: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла в миллионе советских театров.
11: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
8: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
12: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу, и вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
7: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
13: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
14: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
15: Может быть, и детей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
16: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
13: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
17: Считаете ли вы Россию свободной страной?
0: На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
17: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
18: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
19: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
20: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
21: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
22: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
8: Галич поэт появился, Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово тексты, потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61-м году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это был, не была его первой песней, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
23: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
8: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если была такой Джао, может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде Москва-Ленинград написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
23: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
8: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
24: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Аронова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин, уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
7: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
25: Он не так уж часто бывал в Москве, он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. От Ангелины Николаевны, жены Галича, которую за глаза все говорили «Нюша», я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
8: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали Тонечку. Прошу, не путать с Леночкой, к песне 61-го года, а Тонечка — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне Леночка, эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.

0: тонькою, тебя ж не тонько завлекла губами мокрыми, а что попью ее топту под окнами.
1: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
2: Да, это точно.
1: Вот. И что интересно, что... Сама жизнь переплелась с сюжетом этой галлической тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
2: И стала народной, ушла в народ.
3: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его... так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов первый раз люди попросили меня, спойте «Аджубеечку». Я сказал, помилуй бог, я вроде такую песню не писал. Сказали, ну как же, это ваша песня? Там она вещи собрала. Я говорю, да, но песня называется «Тонечка». Они сказали, нет, песня называется «Аджубеечка», вы уж с нами не спорьте. Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
0: А что только-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
1: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
4: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность. Да? Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть, и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
0: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешься. Про любовь твердишь, про доверие, про высокие, про материи.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
6: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
5: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Ведь когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
1: Нет, камнями тебя, конечно, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельная стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это была просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
2: Вот да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
1: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам «Радио Свободы» и благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
7: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И, как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно. По крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковские, по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
8: Чем унитофон? Послушай, угу. Галича. «А у папы ее пайки Циковские, угу. По праздникам кино с Целиковскую». Угу. Это же гениальная поэзия.
1: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров — это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
2: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
1: А, ну это фактически как у Сержа Леона: злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
2: Но все умные.
1: Но все умные, безусловно. Ну, что вне всякого сомнения. Вот, ну, тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Аривазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
2: Это 2000-е годы, да.
1: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича в живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Балашалович, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
9: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, был не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин. И там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
10: Мы послушаем твоего Галича.
11: Нашего Галича.
10: Нашего.
12: Нашего Галича.
11: Давай послушаем нашего Галича.
12: Нашего Галича.
9: Ну вот, с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
0: Я живу теперь в дому, чаша полная.

0: 8 на 10.
1: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
2: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения – не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно, что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы, вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.

0: стоит вся замерзшая.
1: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
2: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
1: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии выявились...
2: Но пока безоблачно.
1: Пока безоблачно, пока 62-й год. Песня «Тонечка».
2: Спасибо, пока-пока.
1: Пока.
0: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны, секретаршани. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
3: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Я, наверное, был патриотом России до того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
1: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
9: Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором. А дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
1: Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом, о котором говорит Андрей Сильвестров, История героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
8: Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно, шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там, кто-то говорил, вот ты, ну мудак надо. Я говорю, ну да, мудак, ну, стечение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да. Когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи. Они сказали, что нет, мы ничего не хотели. А я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области, Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Там Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да? Он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
1: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
8: В тот момент в СИЗО отбывали, ну, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, ну вот, я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемом, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, ну, еще тогда был, ну, в неадекватном состоянии, потому что как обухом по голове. Я, честно, я думал, до последнего думал, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы, и меня оправдают, да, там, в конечном итоге. Потому что, ну, бред сивой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в Следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... Ну, вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что, ну, в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе. Да. Внутренний закон, он более, знаешь, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, там, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, там, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира сего, которые вот просто там небожители, да, попадают в систему ФСИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают, там, кто-то наоборот открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, это, знаешь, это я вот не устаю всем, каждому там говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, вот, вот в любую заходишь, и, в принципе, можно перенести вот, параллель со страной. То есть начальник колонии – наш президент, там, отдел безопасности – это ФСБ, оперчасть – это милиция, ЖКХ – это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
1: С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
8: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, ну, скажем так, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками, киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Ну, дубинками били, ну, положено, за ручку взялись, били. Но я, скажем так, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, ну, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул, и ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, скажем так, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди не вообще еще даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, ну вот душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, ФСИН сотрудники. Видео публиковали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд в, еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит 2 видеокамеры, перекрест. А между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там, бегом, там, это не побили. Под затыльника дали, это не побили. Побили, это когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли, там, до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так, это, ну, если можно матом сказать, там, опиздение, там, каждый день по чуть-чуть, это не, ну, это не побои. Изначально получается, ну, вот конфликтная ситуация. То есть, вот я вспрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как, их задело то, что я, ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бейте. Они били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну, там я, извините меня, ну, там, не стерпел, там, начал кряхтеть, там, ну, может быть, матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, там специальный вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе у меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками, ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы их тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать, побили, да и все.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
12: В стране, где сажают за репост, у меня свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
13: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
12: В кавычках, если то да.
13: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
14: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
15: Ну, да. Каждый может заниматься чем хочет. Проявляет себя.
16: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
17: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
18: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
10: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
19: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: В колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
8: Я за 5 лет я дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, ну, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься там, ну, в строгих условиях отбывания наказания, в камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере там 5 человек и размером там 3 на 5. Прогулка час, и вот ты как идиот сидишь в комнате. Корни пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения. И вот я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился. Как, ну, все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я как бы прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить там, начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно, ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, скажем так, удивило. И через там 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют, воруют, очень серьезно воруют. Там, если бюджет считать, даже колонии, там в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масла, даже маргарина не бывает, да? 25 грамм. Ну, математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек. В день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, как бы, он абсолютно доступен всем. Но по факту СИН кормит там, гнилой капустой сухой и там, ну, морковкой там, сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. 4 месяца Бура, потом год СУСа, или 1,5 года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступ они имеют. Это, знаешь, когда я рассказываю вот за 1 минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап. инвалида третьей группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Ну, звонок матери, мать звонит в прокуратуру. Начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас там выделывается.
20: Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
8: У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. Скажем так, в зависимости от погремухи всиновца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, ну вот он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, он есть, ну, стриптизер, он просто здоровый дядька, он чуть, наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги там, не знаю, там 46-й, наверное, 47-й здоровый. И он такой, он детина ходил. Вот он бил киянкой деревянной, такая деревянная киянка на ручке на метровой. По сраке, как даст нам, когда, скажем так, от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно оно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, да, там вот характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним это общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, там, у кого-то робот, Кузя, прыщ, рыжий. Там один из них, там, брусничный Тетерев. До такой степени, там, ну, он всиновец, ну, никакой. Вот брусничный Тетерев. Он как он ходит, бу-бу-бу-бу-бу, и все. Седло, ну, задница вот такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. Вот у нас, например, была такая у нас вот Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это вот, знаете, как одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая, не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть я уже не говорю, там, передозировка наркотиков, это вообще легко, там, укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой. И откачивала. То есть и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она как специалист, она огонь. Как человек, ну, не очень, да, может быть, там, с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, второй этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, щелк, ну, по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну и все, ну, знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе там, ну, там скажет, эй, там негодяи, там вот хулиганы опять вы там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
20: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
8: Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три еще там, ну, как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю вот ребята, ну, вот у меня знакомый там белорус один, взрослый дядька, семья, 2 детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там дебош какой-то, закончился 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок. там что-то 4,5. А жена не дождалась. Хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он пытался уйти на УДО, там работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он бросил эту идею, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, наверное, основной мотиватор для более быстрого выхода. Потому что, если семья ждет, дети растут, то да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, если я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем не... у меня здоровье забрали немного, вот и все. Били, там в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
20: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
2: Было тяжело. Морально и, не знаю, физически, и финансово было тяжело.

0: туда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф, и тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит, и я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили, но я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если я не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы, но дети, слава богу, адекватные, и выслушали, и восприняли, и они знают, что папа не способен был на такое. Ну и выдержали, все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот, и утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. Вот, и ехали к Руслану. Свидание, ждали, по-моему, 10, что ли, часов, 10 часов заводили на свидание с детьми, и Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно. Ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала, а мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за 2 суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села, я так помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передач, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане, в сумке, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительное. Даже если это абсолютная случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент у нас сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
9: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
8: Цитируй «Свободу».

0: свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
1: Был такой грех.
0: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
2: Свобода – это возможность выбора.
3: Передышку он заслужил.
4: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут? С этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером воскресенья. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
5: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
4: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
3: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
4: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
6: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
5: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
6: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
7: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает Truth Social.
6: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседников в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
7: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
6: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
8: В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц.
1: Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
6: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов Конгресс меньше месяца. И ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления перемирия он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
8: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
9: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да? Очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы, и Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
6: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом, но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
8: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня. 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа.
6: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы спецпосланники Трампа Стивен Уитков и Джаред Кушнер. По данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
4: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
10: Добрый, приветствую вас.
4: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
10: Знаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительные такие оценки, ровным счетом ничего это не присудило Трампу, и наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный, республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с России. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки возвращаясь к самим суммам, достаточно ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, миллион, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки, это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином, вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
4: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
10: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране, да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским НПЗ. НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки, тот же Fox News, да, Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, вот могут сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Армузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
4: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
10: Ну, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться, и давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине, сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украины, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
4: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи и объяснял нам намерения Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия, и обсудим это дело с политологом.
11: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
12: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает вот такой вот текст.
11: В силе проблемы в системе Яндекс.Пэй. Там недоступны некоторые денежные переводы и платежи.
13: Приложение Яндекс.Пэй не работает и пишет, почему такое произошло, информацию, что деньги в безопасности, а приложение должно тоже работать, но пока не работает.
11: Накануне пользователи в России и за ее пределами жаловались на недоступность приложения Яндекс.Такси.
14: Конкретная ситуация, заказывал такси и не с первого раза получилось, и даже... То есть, когда мне показало приложение, что такси заказано, водитель едет, дальше вообще ничего не отображалось.
11: Также о серьезных сбоях в приложении Яндекс.Такси заявляли водители.
15: Нету Яндекса, вообще ничего, невозможно включить. То здесь то включат они, что-то вроде появляется, а потом все пропадает.
11: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение «Вкусная точка» и «Аптека.ру» и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
16: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступными в полном объеме во всех регионах.
11: Глава Минцифры Максуд Шадаев считает, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. На восстановление дата-центров компании может уйти до полугода. Сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты дата-центров. Удары по Яндексу, между тем, влияют на его репутацию как надежного поставщика услуг, в том числе в соседних с Россией странах, говорят IT-эксперты.
17: Мне кажется, это достаточно была показательная история, особенно для стран вроде Казахстана, Армении, которые очень сильно зависят от Яндекс.Такси, Яндекс.Карт. Но для Яндекса, конечно, это значит, что никакого расширения больше, наверное, не будет, а, конечно, будет, наоборот, скукоживание пространства влияния и отказ иностранных пользователей от сервисов, которые вот так вот один раз уже подвели.
11: Свежий опрос Левада-центра от 6 октября показывает, что уже две трети россиян выступают за переход к мирным переговорам. Одобрение действий армии остается на уровне 70%, а прекращение конфликта на условиях возврата оккупированных территорий поддерживает лишь около трети граждан. Опрошенные рейтер на улицах Москвы считают, что перемирие может быть выгодно США в преддверии выборов.
18: На него надежда тоже такая. Сегодня сказал так, а завтра по-другому. Хотя ему, наверное, тоже сейчас выгодно с нами перемирие заключить.
19: А как вы... Да, почему?
18: Почему? Ну, он же тоже не дурак. Понимает, что без России все равно им никуда. Ни Европе, ни Америке, никому. А потом у него промежуточные выборы. Ему же нужно как-то себя показать.
11: А опрос Киевского международного института социологии показывает, что более 60% украинцев готовы к долгой войне. и лишь 23% готовы терпеть максимум до полугода. Что касается возможных выборов в военное время, то украинцы настроены крайне скептически.
20: Нам никто не имеет права указывать, что нам...
16: Никто не имеет права указывать нам, что делать, тем более выборы нельзя проводить во время войны. На мой взгляд, это предательство со стороны наших партнеров.
20: Ну, это зрада. Как на мене, это зрада партнерів.
21: Все ж таки живем в режиме...
22: Мы живем в условиях войны, и не следует принимать каждое слово на международной арене за чистую монету. Что касается соглашения Трампа, сегодня он может предложить одно, а завтра что-то другое. Было слишком много случаев, когда объявлялось о прекращении огня или перемирии, но нас все равно атаковали.
11: 50% опрошенных Киевским институтом считают, что мир важнее любой победы. 41%, что победа важнее любого мира. 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Треть уверена, что надо продолжать боевые действия. Больше половины респондентов считают, что для долгосрочного мира можно пойти на территориальные уступки, но при условии гарантии безопасности. Чуть больше трети против территориальных уступок ради мира.
4: И про общественное настроение на фоне разговоров о возможном перемирии воздушном мы говорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
4: Что же показывает социология? Мир важнее победы или победа важнее мира? Похоже, результаты сбалансированы, но в какую сторону идет тренд в Украине?
23: Я бы не ставил такой вопрос вообще. Что значит мир? Да? Пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё и еще что-нибудь, а мы тогда подумаем, стоит ли с вами мириться.
4: А какой выбор стоит перед украинцами?
23: Да, в том деле, что особого выбора-то нету. Потому что в любом случае войну навязывает противник, навязывает агрессор, и поэтому украинцам остается только держаться. Вот теперь стоит актуальная задача продержаться этот зимний сезон, потому что явно в Кремле рассчитывают, что им удастся как-то сломить волю украинцев к сопротивлению. Но, к сожалению, такие, ну, грубо скажу, выходки, да, которые себе позволил Дональд Трамп в целях подкрепления своей избирательной кампании, они вполне могут порождать в Кремле какие-то дополнительные иллюзии. Что, мол, все уже складывается в пользу России, надо только еще некоторое время продержаться, сохранить темпы боевых действий, и может все устаканиться. Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну, но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет, поэтому только держаться без всякого выбора.
4: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что, если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть? Что она сможет восстановить?
23: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
4: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России. Но правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.
23: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий. Если уже не получается говорить о полном перемирии, предлагали энергетическое перемирие, то есть обмен энергетической инфраструктуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. Не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти. А украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россию вынесла еще в 22-м году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашему НПЗ. Так наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются Россией.
4: Ну, я вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение, мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
0: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что в целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал негласный, между Путиным и обществом оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой: ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете своей нормальной жизнью, как бы, да. И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Но пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно. Теперь, в общем, можно подумать о возвращении как-то ограниченной мобилизации. Да? И поэтому я думаю, что пока что все то, что было, не представляет серьезную... То есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
4: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот кампания была, обстреливались объекты в глубине России. Есть эффект. Есть и на политическом уровне в России есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем. Но можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?
23: Смысл наверняка был, никто не знает рецепта заранее, да, не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да, что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом вывести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу по месторождениям нефти и газа. И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяла.
4: Спасибо вам большое.
23: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправках в США? Но, очевидно, не может.
4: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим эти события с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
3: Добрый день.
2: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
3: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Это очень интересные тексты, которые, в них нет как бы сенсации, но в них есть такое глубокое понимание вот динамики военного времени, и она совершенно неоднозначна, потому что это, как бы, он очень тонко описывает некоторую такую растерянность на первом этапе и какое-то смятение, которое в региональной элите царило на первом этапе войны. В общем, там много ценного. И да, мы хорошо с ним знакомы, много работали, и поэтому для меня это какое-то ужасное переживание, ужасно за него страшно и тяжело об этом думать. Но если говорить...
2: Да.
3: Что?
2: Ну, как раз вот для кого этот показательный процесс?
3: Да. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не... политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такое необычное тоже ход. Ну, избиение и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Это
4: хорошо.
3: Такие необычные и жестокие ходы. И логика здесь такая, что с точки зрения... Я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
4: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
3: Ну, это давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, ну, его ее называют второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
4: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики. И на его место, видимо, назначат кого-то другого.
3: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима. Другое дело, что он должен быть управляемым, и управляемым, и не выходить наружу. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что там решено по Кириенко.
4: Хорошо. А можно ли говорить об аппаратном... Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
3: Ну, оно еще не состоялось. Мы в определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
4: Ну хорошо, кого они могут назначить? Кирилл, кого они могут назначить вместо Кириенко?
3: Я совершенно не хочу гадать. Ну откуда мне знать? Могут быть разные расклады. Это... Гадание, нет.
4: Ну, хорошо, можем ли сегодня мы утверждать, что Лубянка сегодня на абсолютном пике своего исторического влияния?
3: Нет, ну, может быть, он, наверное, еще возрастет, мы не знаем. Нет, конечно, эта ситуация, опять-таки, она характерна для определенных стадий развития диктатур, и в этом смысле мне приходит на ум последние годы Сталина и роль МГБ в этот момент, когда МГБ, безусловно, становится выше по статусу, оно контролирует, может контролировать, репрессировать и армию, и партию, и административный аппарат. В этом смысле, да, это вот такая уже довольно жесткая ситуация, когда слишком много власти перетекает непосредственно силовикам. Но является ли это уже пиком или еще только предпиком, я сказать не могу, мы увидим, это же борьба, это живой процесс, так сказать. Но, безусловно, этот перекос очень силен, но этот перекос, он ведь связан не только с тем, что там ФСБ, кто-то очень стремится куда-то и хочет перехватить полномочия. Это нормально для любой части административного аппарата перехватывания полномочий. Дело в том, что умозрение, так сказать, и видение реальности Владимира Путина развивается в таком направлении. Это параноидальные страхи, опасения, это ощущение того, что что-то идет не так, ощущение того, что гражданский аппарат ненадежен, что он только терпит войну, но совершенно не сочувствует ей. Ощущение собственного поражения, которое терпит Владимир Путин, все это подталкивает его к тому, чтобы все больше и больше полагаться на силовиков и все больше и больше как бы наращивать насилие. Да? Он видит в этом наращивании насилия некоторые гарантии, в то время как, в принципе, чувствует себя неуверенно в связи с теми неудачами, которые он терпит в течение 4,5 лет.
4: Вы знаете, в прессе пишут о реформе ФСБ. И даже говорят о том, что могут вместо Бортникова, который просится на пенсию или в отставку, могут назначить человека не из-за системы. Причина, потому что слишком сильно влияние ФСБ, и Путину нужен человек со стороны для того, чтобы этот гражданский не из структур ФСБ, ну, как-то их держал под контролем. Вот как вам такая версия и такой прогноз?
3: Опять-таки, я не хочу совершенно гадать. И мне кажется, что это не очень, ну, не очень эффективно и содержательно гадание. Но я практически уверен, что это невозможно, чтобы ФСБ возглавил человек не из системы, не из структуры. Это очень сильная какая-то такая корпоративная идеология, и Путин этой идеологии предан. И наоборот, он пытается все время поставить как бы надсмотрщиков от ФСБ в другие системы, и в том числе в другие силовые структуры. Но само ФСБ не нуждается во внешнем контроле с его точки зрения. Я думаю, что модель здесь немножко другая, что последнее время, последние годы все, как мне представляется, для Путина было важно, что он взаимодействует не только с руководителем ФСБ, а с непосредственно руководителями подразделений. И таким образом это его способ контроля спецслужбы. Но опять-таки гадать не хочу, посмотрим, что будет.
4: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
3: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». И действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические. Хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложная механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная, но при этом коррупция в таких режимах имеет, это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию. И это и то, и другое, и коррупция, и такая селективная борьба с коррупцией являются частями единого инструмента управления.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политолог Кирилл Рогов.
4: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
3: Ну, это бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Тогда как бы у коррупционных компаний были конкретные, ну, конкретные таргеты и конкретные цели. Да, это, они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо... Во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были, возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. Например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
4: Кирилл, а вот почему внутри элитных чисток не проходит в такой могущественной организации Ростех?
3: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Там не только Ростех, там есть много кто не проходит. И есть такие чиновничьи бюрократические корпорации, которые непосредственно замкнуты на Путина. Их руководители являются относительно близкими Путину людьми, и они не подлежат чисткам. Это и крупные строительные компании, которые завязаны на Москву, это и Ростех. Характерно, что когда была чистка, одна из самых больших чисток этого вот периода военного, чистка в Министерстве обороны, все обвинения в основном они касаются не, ведь на самом деле основные финансовые потоки последних лет шли Ростеху, где находятся основные, проходятся все оборонные предприятия. И Министерство обороны выступало только заказчиком и приемщиком. Но вот эта чистка, направленная против клана Шойгу, если мы посмотрим на фабулу обвинения, они совершенно не связаны с поставками вооружений военного времени. Они имеют такой характер, я бы сказал, рутинный, да, там парк «Патриот», какие-то хищения при строительстве парка, строительство на земле там не того целевого назначения, какая-то закупка средств гигиены для войск. Это все такая рутинные вещи, которые не связаны с основными финансовыми потоками, потому что финансовые потоки замешаны на Ростех, завязаны на Ростех и на Чемизова. Это селективная борьба с коррупцией, она является с инструментом управления. Когда надо будет репрессировать Чемизова, то вскроются дела в его ведомстве. Но пока решения репрессировать Чемизова нету, в его ведомстве не будут скрыты дела. Именно поэтому мы называем это не борьбой с коррупцией, а контрэлитными репрессиями.
4: Хорошо. А вот могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
3: Это такой встроенный механизм, он работает все время. Вопрос только в интенсивности его использования. Вот, например, опять-таки наше исследование того, как это развивалось в военное время, показывает, что на первом этапе войны были почти практически приостановлены. Они минимальны были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне. Их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами, за 3-4 месяца до каждых выборов, дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. и балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы весь вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно. Но когда эта кампания пройдет, то Кремль наверстает упущенное, и посадки вернутся на высокий уровень. Потому что, как мы уже говорили, по той же самой причине, потому что политическая власть переходит к более силовым группировкам, репрессивно-силовым группировкам, к тем группировкам, для которых репрессия – это главный способ общения с внешним миром и утверждения своей власти. Поэтому мы ждем возврата к высокому уровню репрессий.
4: Кирилл, давайте поговорим про идеологию. Вот почему Z-сообщество все громче жалуется на отсутствие этой идеологии, а главной мотивацией на фронте остаются только деньги и выживание?
3: Это хороший вопрос.

0: победить, выиграть в этой войне с Украиной. В то время как сохранение этого коррумпированного чиновничества в Москве объявлялось главной причиной поражений, которые Россия терпит на поле боя. Но мы помним, чем кончилось дело, и Пригожин поплатился за эту свою идеологию. И с 23-го года, вот с середины 23-го года, режим, путинский режим стабилизируется в условиях войны. И эта стабилизация, она такая, она в основном денежная. Да? Начинается экономический бум, режим чувствует себя увереннее, режим распределяет много денег, и режим придумывает чисто коммерческую схему войны, когда наемническую схему, когда люди идут воевать за деньги. Вместе с тем, в отношении как бы к участникам войны, сам Путин пытается поддерживать такую риторику а-ля Великая Отечественная война, то есть мобилизационную. У него таким образом есть два как бы инструмента. Де-факто это совершенно не мобилизационная модель, а наоборот такая денежно-коррумпированная модель организации войны, а риторика при этом мобилизационная. Но этот период такого благополучия, период, когда вот эта немобилизационная модель коммерческая работала, он явным образом заканчивается. Во-первых, он не дал результатов. Путин надеялся, что Украина не выдержит войны на истощение, длительной войны, но этого не произошло. Путин понес второе поражение, первое в Блицкриге, второе вот в этой войне на истощение. И сейчас наступает как бы время третьего этапа, когда Путин вынужден пойти на некоторые эскалации, чтобы все-таки добиться результата, и чтобы таким образом отыграть назад свои две предыдущие неудачи.
1: Вот Кирилл, Кирилл, вот как раз вопрос вот по существу. Идет пятый год войны. Вот какая главная иллюзия или аргумент остаются для Путина сегодня решающими, вот чтобы продолжать эту войну?
0: Главный аргумент продолжения этой войны заключается в неудаче Путина на предыдущих этапах. Он не может ее закончить, потому что как бы, для него, вот я сегодня тоже перед нашей встречей поглядывал, что он там говорит на Валдае, и я думал все время, что надо же понимать, что это говорится неудачник. Он ввязался в эту войну, он не сумел окончить ее Блицкригом, он получил санкции, от которых, все понимают, все те же самые его коллеги по БРИКС понимают, что это какая-то фигня, ты чувак, просто попал в какую-то помойку, ты себя сам загнал, потому что у тебя повсюду санкции, ты торгуешь всем с дисконтом, не можешь продавать на хороших рынках, все время бегают твои люди, пытаются где-то там провести какие-то проводки, чтобы было незаметно, а китайцы им пинком под зад выгоняют из своих кабинетов. Что-то устроил. И сколько человек погибло, и у тебя войска стоят на том же месте, они уже год, второй, третий пытаются пройти 4-5 тысяч километров и не могут это, и потери только возрастают.

Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. К истории Потсдамской конференции. Во второй половине часа Марина Ефимова. Первая битва холодной войны.

0: начнет программу рассказ историков Евгения Князева и Питера Ратланда. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 1 августа 1995 года.
1: Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Полвека назад, 2 августа 1945 года, в предместье Берлина Потсдаме завершила свою работу конференция руководителей держав-победительниц. Сейчас уже мало кто, кроме историков, вспоминает о ней. Тогда же, 50 лет назад, это было политическое событие первостепенной важности. Многим казалось, что Потсдамская, или Берлинская, как ее порой именуют, конференция подвела черту под войной в Европе. И отнюдь немногие понимали уже тогда, что она ознаменовала начало новой мировой войны, получившей впоследствии название «Холодной». Тени забытого обывателями Потсдама проросли в последующие 5 десятилетий мировой истории. И по сей день на европейской политической карте осколки потсдамских резолюций и решений. Поэтому и решили мы всю сегодняшнюю передачу посвятить той давней конференции руководителей великих держав. Во второй половине этого радиочаса вы услышите специальную программу, подготовленную моими нью-йоркскими коллегами. Но прежде я хочу предоставить слово историкам. Российскому Евгению Князеву, он является проректором нового гуманитарного университета в Москве, и американскому Питеру Ратланду, он в настоящее время занимает пост заместителя директора исследовательского института открытой информации и находится со мной в пражской студии «Радио Свобода». Начнем с фактов и свидетельств о них. Профессор Князев.
2: Из свидетельств современников можно вспомнить таинственный рассказ о поездке Сухорукова-параноика из Москвы в Берлин. Говорят, что из столицы СССР было отправлено 2 поезда. Один ложный, с белорусского вокзала. Другой отправился с Казанского и был самым реальным. Плотные шторы скрывали того, кто ехал в одном из вагонов. По ночам он открывал завесу и смотрел на разрушенную Смоленщину, Украину, Белоруссию, видел, что представляла собой страна в 1945 году. И еще одно свидетельство. На каждом километре железной дороги, по которой следовал секретный состав, стоял НКВДшник. Впрочем, любой выезд вождя из Москвы сопровождался вот этим странным конвоем. Потсдамская конференция продолжалась с 17 июля до 2 августа 1945 года. Есть несколько книг, посвященных этой конференции. Есть советские издания. И общая картина конференции показывает ее несколько странный характер. Сталин и Молотов неоднократно пытались вызвать дух Тегерана и Ялты. Так пишет Георг фон Раух, автор истории Советской России, которая вышла в Нью-Йорке в 1957 году. Так получилось, что американский президент скончался в мае 1945 года, и его преемник Гарри Трумэн очень опасался потерять престиж на Потсдамской конференции. В самый разгар потсдамских дебатов Черчилль был заменен Эттли вследствие победы на выборах британской рабочей партии. Кроме того, британские и американские министры иностранных дел Бевин и Бирс тоже были новичками в большой политике. И вот фон Раух полагает, что только советские представители оказались толкователями духа Ялты и Тегерана на Потсдамской конференции. Может быть, этим и объясняется тот факт, что Потсдамская конференция была столь удачной для советской дипломатии.
1: Так считает российский историк Евгений Князев. А теперь я обращаюсь к американскому исследователю Питеру Ратланду. Питер, сколько я знаю, когда вы профессорствовали в Штатах, вы, в частности, читали студентам спецкурс «Советский Союз и война». Скажите, вы разделяете мнение профессора Князева? Что означала Потсдамская конференция для СССР?
3: Ну, для Советского Союза это была победа, это было достижение для Сталина. Потому что на этой конференции отсутствовала Рузвельта, который умер месяц раньше, и тоже отсутствовала второй половине конференции, отсутствовала Черчилля, который только что проиграл в выборах в Англии. Это значит, что перед Сталином стояли новые руководители западных властей, и они не смели торговать со Сталином, как старые руководители. И поэтому это было очень полезно для Сталина. Но кроме этого, была военная ситуация, которая была очень полезна для Советского Союза, потому что там был в Германии стояло 8 миллионов солдат из Советского Союза, а перед ними стояли меньше, чем 1 миллиона солдат из Англии, из Америки. И поэтому военный баланс был очень положительный для Сталина. И, конечно, все руководители за столом в Потсдаме, они знали эти военные факты. Без немецкой армии нельзя было остановить советскую армию. Только атомная бомба, может быть, использовать для этого. И, конечно, Трумэн не хотел думать об этом.
1: Да, Потсдам совпал с началом атомной эры. Во-первых, хронологически, об этом мы уже говорили в нашей программе и будем говорить еще. А во-вторых, оказался первым полигоном, на котором Запад осторожно опробовал атомный аргумент в сфере политики. Евгений Акимович Князев, прошу.
2: Покойный Александр Некрич в написанной совместно с Михаилом Геллером «Утопии у власти» посвящает Потсдаму солидный параграф. Некрич утверждает, что Потсдам не только подвел итоги войны в Европе, но и стал началом новой эпохи в истории человечества, началом атомной эры. Накануне открытия Потсдамской конференции были проведены испытания атомной бомбы в Америке, изготовленной по американскому проекту. И Черчилль, и Трумэн были в восторге. По свидетельству британского фельдмаршала Алленбрука, Черчилль уже видел себя способным уничтожить все центры русской промышленности и населения. Он немедленно нарисовал чудесную картину самого себя как единственного обладателя этих бомб и человека, который сбрасывает их там, кто где пожелает. Поэтому всемогущего и диктующего самому Сталину. Однако Трумэн и Черчилль были удивлены безразличию, с которым Сталин отнесся к сообщению о взрыве атомной бомбы. Решили даже, что он не понял смысла информации, которую сообщил ему Трумэн. Если это так, то надо будет вспомнить, что об этом писал в воспоминаниях маршал Жуков. Маршал Жуков отмечает, что после сообщения Трумэна Сталину о наличии у США бомбы необычно большой силы, Черчилль впился глазами в лицо Сталина, наблюдал его реакцию. Потом Черчилль утверждал, что Сталин не понял значения сделанного ему сообщения. В присутствии Жукова Сталин рассказал Молотову о разговоре с Трумэном. Молотов тут же сказал: «Цену себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». А 6 и 8 августа 1945 года американцы сбросили две атомные бомбы на мирные густонаселенные города Японии. Надо заметить, что Сталин сделал все возможное, чтобы развить идею в дальнейшей своей деятельности. За 2 года до первых американских испытаний атомного оружия советский физик Курчатов возглавил созданное бюро по разработке атомного оружия. После возвращения Сталина из Потсдама атомный проект получил в СССР огромные ассигнования. Ответственным стал руководитель госбезопасности Берия. Советская разведка за рубежом получила распоряжение работать по овладению атомными секретами. Теперь мы уже знаем, что многие секреты были просто похищены. Из речи, которая, по мнению Александра Некрича, была первой программной послевоенной речью 9 февраля 1946 года Сталин заявил, что необходимо стимулировать исследования в области науки. Очень скоро была повышена зарплата ученым, приблизительно в 2-3 раза. Для них стали строить жилье, они получили лучшее медицинское обслуживание, чем все остальные советские люди. Научная элита СССР стала составной частью высшей советской бюрократии. Вот таковы научные отклики Потсдама.
1: Профессор Ратланд.
3: Я не специалист по этим вопросам, но, как я думаю, Сталин очень боялся этой проекты, и поэтому он вложил много ресурсов, чтобы как быстро можно достать такое оборудование для Советского Союза. И, может быть, знание, что Трумэн готов использовать эту бомбу в Японии, может быть, это в каком-то мере задержало Сталина от других агрессивных нападений на Запад.
1: «Россия вчера, сегодня, завтра» – ежедневная передача «Радио Свобода», которая целиком посвящена сегодня полувековому эху многими уже забытой ныне Потсдамской конференции, ведет передачу Владимир Тольц. Вместе со мной в нашей пражской студии американский профессор Питер Ратланд, а в Москве вместе с нами размышляет о Потсдаме российский историк профессор Евгений Князев. Питер, а что означала Берлинская конференция лета 45-го года для Соединенных Штатов?
3: Ну, это была Украина. Это было после войны, но до начала холодной войны. И во время самой конференции неясно было, какое значение будет, потому что они думали, что это будет место, где можно решить все проблемы, связанные с конца Второй мировой войны. И особенно они хотели обсуждать судьбу Германии. Но в конце концов это не произошло. Они не сумели договориться с Советского Союза, как делить Германию. И это значит, что после 50 лет мы можем сказать, что Потсдамская конференция – это было начало холодной войны, но неясно было для самих американцев в это время. Они думали, что это конец Второй мировой войны. Они не приняли, что это начало холодной войны.
1: Ну, это уже тема второй половины нашей сегодняшней передачи. А сейчас профессор Князев, пожалуйста.
2: Сама Потсдамская конференция занималась вопросом послевоенного устройства Германии и Европы. По вопросу о восточной границе Германии Сталин просто поставил своих западных союзников перед совершившимся фактом. Весь район от Одера до Нейса, включая Данциг, находился уже в руках Польши. СССР не счел нужным предварительно ознакомиться с этим решением своих союзников и передал эту территорию коммунистическому правительству Польши. Но так как в Тегеране не было уточнено, о какой, собственно, из двух рек Нейса идет речь, о восточной или западной Нейсе, то этот вопрос был решен. Польский контроль распространялся и на западную Нейсе. Эта проблема долго дискутировалась. США и Великобритания вынуждены были согласиться на временное управление этими территориями. При этом Бернс и Бевин неоднократно подчеркивали, что это решение носит только временный характер. Притязания СССР на северную часть Восточной Пруссии были признаны практически без возражений. Маршал Жуков в своих воспоминаниях рассказывает подробности проведения Потсдамской конференции. Для заседаний понадобился большой круглый стол, которого не удалось найти в разрушенном Берлине. Пришлось срочно сделать его в Москве, привезти в Потсдам. И за этим круглым столом Сталин высказывал ряд довольно резких замечаний о различном объеме потерь, понесенных СССР и союзниками. И делал выводы о праве СССР требовать соответствующую компенсацию. Основной вопрос о послевоенном устройстве Германии решался тоже в бурных дискуссиях. Дискуссии по германскому вопросу велись со времен Тегеранской конференции. Провозглашенная союзниками политика безоговорочной капитуляции фашистской Германии создала единодушие по основным вопросам. То есть союзники были единодушны в ликвидации германских вооруженных сил, ликвидации нацистской партии и военного потенциала Германии. Так называемая демилитаризация, денацификация и демократизация. В выписке из решения Потсдамской конференции, в частности, указывалось, что германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и союзники в согласии друг с другом сейчас и в будущем примут и другие меры, необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире. Первый раз на Ялтинской конференции СССР отверг план расчленения Германии на три государства – южногерманское, северогерманское и западногерманское. В Потсдаме глава Советского Союза вновь отклонил постановку вопроса о разделе Германии. Сталин заявил: «Это предложение мы отвергаем, оно противоестественно. Нам не расчленять Германию надо, а сделать ее демократическим, миролюбивым государством». Уж в чем, а в этом он толк знал. Объединенная Германия на миролюбивых и демократических основах, так это предусматривалось в Потсдаме. Но, как известно, этого не было достигнуто. Потсдамская конференция определила мероприятие по уничтожению германского военного потенциала. В Потсдаме был определен объем репараций и порядок их получения. Конференция вынесла также решение о передаче СССР города Кёнигсберга и прилегающего к нему района. Для проведения подготовки мирных договоров конференция приняла решение учредить Совет министров иностранных дел пяти держав – СССР, США, Великобритании, Франции и Китая. Совету было поручено составить проект мирного договора для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии, а также подготовить мирный договор с Германией. Во время приема на конференции с маршалом Жуковым, по его собственному свидетельству, произошел очень показательный с точки зрения психоанализа казус. Совершенно неожиданно Уинстон Черчилль предложил тост за Жукова. Жукову ничего не осталось, как предложить свой ответный тост. Благодаря Черчилля за проявленную к нему любезность, Жуков машинально назвал его товарищ. И тут же Жуков заметил недоуменный взгляд Молотова и несколько смутился. Но быстро оправился и, импровизируя, предложил тост за товарищей по оружию, наших союзников в войне, солдат, офицеров, генералов армий антифашистской коалиции. На другой день Жуков был у Сталина, который смеялся над тем, как быстро Жуков приобрел товарища в лице Черчилля. Психоаналитическое осмысление этого ошибочного действия Жукова довольно простое. В советской делегации, конечно же, умели провозглашать тосты. Однако только в честь товарища Сталина, великого вдохновителя и организатора побед Красной Армии и военно-морского флота. Накануне отъезда в Москву Сталин решил и другой вопрос о репатриации советских граждан из Германии. Сталин требовал принять все меры, чтобы советские люди получили возможность скорее вернуться на родину. В истории человечества были сотни войн, тысячи пленных, были и репатрианты. Только после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов у возвращавшихся домой пленных, угнанных на работу в Германии, начинались особые проблемы, которых не ведали репатрианты всех эпох и народов. СМЕРШ устраивал просеивания, которые для очень многих заканчивались вышкой или сороками в ГУЛАГе.
1: Спасибо, профессор Князев. Давайте поговорим об итогах. Что сейчас, полвека спустя, можно сказать об итогах Потсдамской встречи, о ее последствиях, о том, сколь действенными и длительными оказались потсдамские решения и результаты в последующей истории?
2: Потсдам подвел итоги войны в Европе и в других частях мира, но Вторая мировая война не закончилась. Именно в Потсдаме Трумэн пригласил СССР выступить против Японии. Для Сталина вопрос о войне с Японией был давно решен. Мечты о восстановлении российских имперских границ были сопряжены с реваншем за поражение России в русско-японской войне 1944 года.
3: Потсдам только продолжал те договоры, которые они обсуждали в Ялте. Это значит разделение Европы и отдавали в Польшу в сферу Советского Союза. Но в Потсдаме западные руководители еще думали, что это будет временная ситуация, и что это будет только на 2-3 года, а после этого будет какая-то нормальная Европа. И они не придумали, что это будет 50 лет такой ситуации. Но, конечно, мы сейчас знаем, что это временное положение стало длинное время для Восточной Европы. А сейчас, что осталось от Потсдама, не все черты исчезнулись. Например, ситуация в Калининграде, ситуация с границами, как Суд Тирол, который был разрешен там, граница между Словенией и Италией. Все эти детали границ еще продолжаются у нас сегодня.
2: Странным образом в народном сознании смешались все три знаменитые конференции, которые решали устройство европейских государств после войны. И Тегеранская, и Ялтинская, и Потсдамская конференция вошла в такую известную присказку того времени. Черчилли, Черчилли, посталиновили и никаких рузвельтатов. Советское правительство считало, что эта конференция большая удача Советского Союза, и даже сплоченная большая коалиция союзников не мешала молодому советскому государству завоевать то, что она смогла завоевать на полях войны. Это отношение было выражено почти во всех официальных книгах и словарях, дипломатическом словаре, изданные в разные эпохи советского послевоенного времени. Так это получалось, наверное, еще и потому, что это вот был такой особый успех лично Сталина как руководителя. Единственный из союзников, который провел всю конференцию до самого конца и был главным триумфатором.
1: Ну вот, прошло полвека. Как, оглядываясь назад, вы оцениваете сегодня роль участников Потсдамской встречи в истории?
3: Смотря 50 лет назад, можно сказать, что роль отдельных лиц мало, потому что решающие вопросы были... Военная ситуация, в которой миллионы людей сразались, умерлись, и эти большие процессы истории решали. А когда они сидели в Потсдаме, они узнали, что они только индивидуальные люди, и история уже решила много проблем.
2: С сегодняшнего дня получается, что Потсдам забыли. Послевоенное устройство как будто бы вот это большой триумф, как будто бы большая победа. А по-настоящему вот это смешение в сознании людей того, что, собственно, получилось, и победа, которая досталась такой страшной ценой, в народном сознании стерла в памяти Потсдам. Потсдам помнят историки, военные историки, историки дипломатии. А что, собственно, решилось? Это не вошло в там, народное сознание, в сознание, там, то, что сейчас часто называют ментальностью народа. Основное, что запомнилось, что да, мир был поделен. Да, возник так называемый социалистический лагерь. Ну, не сразу после Потсдама, но все-таки это произошло вот после войны. И считалось, что это результат войны. Переустройство Европы, устройство вот этого Восточного блока, потом Варшавского договора, стран Варшавского договора. С одной стороны, это давало, ну, это вот отклики Потсдама. Но по-настоящему вот события последних 10 лет показали, что все это разрушилось, потому что принцип державности, который был главным, основным, доминирующим на Потсдамской конференции, он подвергся самому серьезному испытанию. И державность, как таковая, просто сейчас не способна решить какие-то дипломатические конфликты и межгосударственные конфликты. То, что мы сейчас видим, и видим, как все, что сделал Потсдам, и все, что произошло после войны, буквально все нарушено, и Германия объединилась, Польша Чехия и другие страны стали самостоятельными, несмотря на географическую близость к России, бывшему СССР, все это показывает, в очередной раз показывает, что люди, которые думают, что они творят историю, люди, которые смеют надеяться на то, что в их правой или левой руке находится власть над миром, эти люди глубоко заблуждаются.
1: Вот так оценивают сегодня в Европе итоги и уроки Потсдамской конференции ученые. Российский профессор Евгений Князев и американский Питер Ратланд. А теперь перенесемся за океан.

На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: Конференция в Потсдаме, в 30 километрах от разрушенного войной Берлина, длилась две недели между 17 июля и 2 августа 1945 года и была, по сути, последней встречей союзников. На Западе Потсдамскую конференцию называют конференцией Большой Тройки – Сталина, Черчилля и Гарри Трумэна, ставшего президентом после смерти Рузвельта. Встреча Большой Тройки происходила в то время, когда Германия уже подписала безоговорочную капитуляцию. Но подписала всего два с лишним месяца назад. Европа пребывала в состоянии эйфории и некоторой растерянности. Растерянность чувствовали и те американские и английские дипломаты, которые принимали участие в Потсдамской конференции. Одной из причин были перемены, которые произошли в отношениях между союзниками с февраля, со времени Ялтинской конференции. Тогда Сталин принял и подписал следующее соглашение.
1: Союзники обязуются создать в занятых ими странах временные правительства, составленные из представителей всех слоев населения, и в самое короткое время способствовать проведению там свободных демократических выборов и установлению законных правительств.
0: Теперь в Потсдаме Сталин абсолютно игнорировал это соглашение и прямо заявил, что не собирается проводить никаких свободных выборов ни в Венгрии, ни в Болгарии, ни в Румынии. На одном из заседаний Потсдамской конференции Черчилль открыто обвинил Сталина в репрессиях на завоеванных территориях. Сталин, не моргнув глазом, назвал эти обвинения сказками. Каждый день союзники делали шаг назад, а Сталин шаг вперед. В нашей передаче участвует историк, специалист по Второй мировой войне и свидетель тогдашних событий адмирал Роберт Хэнкс. Адмирал Хэнкс, очень широко распространено мнение, во всяком случае в России, что на Потсдамской конференции Запад продал или пожертвовал, или проиграл Восточную Европу в дипломатической игре. Согласны ли вы с этим?
2: Абсолютно
1: согласен. Зерна холодной войны были посеяны там, на Потсдамской конференции.
0: Автор энциклопедической статьи о Потсдамской конференции пишет, «Железный занавес, о котором говорил Черчилль, опустился прямо на стол переговоров в Потсдаме». Вот что думает об этом историк, профессор университета Огайо Юниверсити Стивен Майнер.
3: Я думаю, что первые ростки холодной войны появились до Потсдамской и даже еще до Ялтинской конференции. И в самом подходе к войне, и в целях, которые преследовали союзники, во всем сказывалась принципиально разная природа политических режимов Запада и Советского Союза. Что же касается раздела Восточной Европы, то нужно иметь в виду, что возможности Запада в этой ситуации были отнюдь не безграничны. Не забудем, что советские войска уже были там и уходить не собирались. Не воевать же с союзниками. Кстати, до этого чуть дело не дошло при разделе Берлина.
0: Чем вы объясняете то, что Сталин согласился отдать союзникам часть Берлина? Я знаю, что об этом договорились еще в Ялте, но Сталин отказался от многого, что было решено в Ялте.
3: Я думаю, он не хотел провоцировать никаких конфликтов вокруг Германии, чтобы в будущем начать беспрепятственно, при невмешательстве Запада, подминать ее под себя. Но главное – репарации. Сталин получил сельскохозяйственную часть Германии, а ему нужен был Рур – уголь. И он добился получения частичных репараций с территории американской и английской зон, возможно, ценой Западного Берлина. Вообще, в международных переговорах Сталин был в достаточной степени осторожен. Если он чувствовал стену, он отступал.
0: А какова была позиция Соединенных Штатов по отношению к будущей судьбе Германии?
3: Как и всегда, в Америке единой позиции не существовало. Были политики, которые вообще хотели вернуть Германию к состоянию 17 века, то есть разделить ее на несколько государств. Но в основном американские политики собирались постепенно преобразовать Германию в мирное и демократическое, но, конечно, единое и самостоятельное государство. И для них было шоком понять, что Советский Союз хочет иметь всю Германию под своим контролем.
0: Как объясняют специалисты, недостаточно сильное сопротивление западных союзников Сталину на Потсдамской конференции. Вот что говорит адмирал Роберт Хэнкс.
4: Тут, конечно, нужно учитывать различные моменты, но, на мой взгляд, один трагический момент Потсдамской конференции часто не удостаивается должного внимания, а именно, что англичане прямо посреди конференции сбросили с политической арены Черчилля. Думается, если бы Черчилль остался на конференции, то у него и у Трумэна Сталин вытребовал бы гораздо меньше. Это была, может быть, крупнейшая ошибка британской политики.
0: 25 июля, в разгар конференции, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль Черчилль уехал из Потсдама в Лондон, чтобы быть дома в день выборов, перевыборов, как все думали. Обратно, как мы знаем, он уже не вернулся. У сменившего его социалиста Клемента Этли, не говоря уж о масштабах личности, были другие задачи, по большей части внутренние. Судьба Восточной Европы не входила в круг его главных забот. Профессор Стивен Майнер. Согласны ли вы с тем, что отсутствие Черчилля изменило ситуацию?
3: Не совсем. Дело в том, что Эрнст Бевин, ставший при Этли министром иностранных дел, был антикоммунистом. И он чрезвычайно подозрительно относился к советской политике в Восточной Европе. Кстати, в будущем он стал одним из самых результативных бойцов Холодной войны. Конечно, у него не было такого влияния, связей и возможностей, как у Черчилля, но у него было достаточно опыта для переговоров с Советским Союзом.
0: А сыграло ли роль отсутствие на конференции Рузвельта с его авторитетом, с его опытом, с его умением очаровывать людей? Адмирал Хэнкс?
4: Не думаю. Рузвельт и на Ялтинскую конференцию прибыл с наивной верой в то, что может поладить с дядюшкой Джо. Рузвельт был слишком наивен. Он не мог понять, что не в состоянии навязать Сталину свой способ мышления.
0: Профессор Майнер, адмирал Хэнкс говорил о наивности Рузвельта. А что вы скажете о других американских политиках и их тогдашнем понимании природы советского режима?
3: Я уверен, что понимали немногие. Кстати, поразительно интересно читать, как американцы, столкнувшись с реальностью, например, попав в Москву в американское посольство, стремительно меняли свои представления о советском режиме. Это касается, в частности, и тогдашнего посла Гарримана. К тому же, большую роль в переговорах играли военные, которые относились к советским как к товарищам по борьбе. Им психологически трудно было отделить свои представления о русских солдатах и офицерах от представления о советском руководстве.
0: Ну, а сам Трумэн?
3: Судя по всему, у Трумэна не было определенной линии поведения. Он то называл Сталина гангстером, то вдруг после первых заседаний в Потсдаме написал матери знаменитую записку. Я думаю, с этим человеком можно договориться. Словом, Сталин знал, как производить впечатление. Американцы, которые имели с ним дело во время войны, считают, что никто так не умел спрятать когти, как он. Сталин мог быть необычайно душевным. Он просто артистически прятал свою ужасную сущность.
0: На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Помимо внезапного выхода из игры Черчилля, в ходе Потсдамской конференции был еще один поворот. В отличие от Германии, Япония, судя по всему, не собиралась добровольно прекращать войну. И в начале Потсдамской конференции Трумэн все еще настаивал на вступлении Советского Союза в войну с Японией. Хотя американцы вели усиленные бомбардировки японских городов, почти уже не встречая сопротивления японской авиации.
4: Я думаю, мы здесь, в Соединенных Штатах, слишком старались, чтобы СССР присоединился к войне против Японии. Хотя, фактически, мы уже разбили Японию. За бомбежкой, естественно, последовала бы высадка на острова. И у нас была атомная бомба. Мы не нуждались в поддержке Советского Союза. И все же ради того, чтобы вовлечь Сталина в войну на Дальнем Востоке, мы, как я уже говорил, уступили ему слишком много. Если бы мы дали ему меньше, холодная война, возможно, была бы не столь долгой.
0: 26 июля два государства-участника Потсдамской конференции, Англия и Америка, предъявили Японии ультиматум, требующий безоговорочной капитуляции под угрозой полного уничтожения. В случае же добровольной, немедленной капитуляции Японии было обещано гуманное отношение и к населению, и ко всем участникам войны, за исключением горстки военных преступников. Японцы ультиматум игнорировали. 2 августа, в день окончания Потсдамской конференции, американцы сбросили на несколько небольших японских островов и на нефтяные промыслы в районе Кавасаки 6,5 тысяч тонн бомб. 30 раз больше, чем при высадке в Нормандии. Это был самый разрушительный воздушный налет за всю историю военной авиации. Японское правительство продолжало упорствовать. 6 августа, как известно, на Хиросиму была сброшена первая атомная бомба.
4: Трумэн информировал Сталина о том, что у нас есть новое оружие огромной силы, но не сообщил, что это атомная бомба. И реакция Сталина оказалась для нас шоком. Он не проявил, во всяком случае внешне, никакого к этому интереса. Сталин сказал тогда нечто вроде «Надеюсь, вы сумеете хорошо использовать это оружие против Японии». Впоследствии мы узнали, что ему было все известно об атомной бомбе, и советы были уже заняты созданием собственной, так что нам не удалось застать Сталина врасплох. Советский Союз вступил в войну против Японии лишь тогда, когда Сталин понял, что это сулит выгоду и не потребует особых усилий. Первую бомбу мы сбросили 6 августа, а 8-го советские войска вошли в Маньчжурию и стали спешно захватывать как можно больше территорий, прежде чем мог быть объявлен мир.

0: sassa. Ai blues wing den chingra sassa sassa. 1 августа 1945 года, немедленно после подписания Потсдамского соглашения, Соединенные Штаты, Советский Союз, Англия и Франция двинули свои войска в отведенные им оккупационные зоны. Советские контролировали юго-восточную часть Германии от Мекленбурга до Саксонии, американцы получили Баварию и Гессен и Северный Вюртемберг, англичане заняли северо-западный сектор от Шлезвиг-Гольштинии до Вестфалии и самую маленькую юго-западную часть оккупировали французы. Единственный раз в этот день возникло серьезное противостояние между советскими и союзными войсками, когда американцы и англичане занимали свои секторы в Берлине, находящемся в середине советской зоны. Там дело чуть не дошло до настоящего сражения. По иронии судьбы, в то самое время, когда союзники делили Берлин, в Америке заканчивала свой почти годовой концертный тур по стране замечательная немецкая актриса и певица, известная своими антифашистскими настроениями, Марлен Дитрих. Одна из ее песенок называлась как раз именем самой знаменитой и веселой берлинской улицы Унтер ден Линден, которая в результате решений Потсдамской конференции перешла в советский сектор.
1: Unter den Linden promeniere ich immer gern vorbei. Ach, ist die Passage schwierig und die Schubserei. Auf ne Kilometerlänge siehst du nichts als Menschenmenge und inmitten hält beritten stolz die Polizei.
0: На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: Но вернемся к Потсдамской конференции. Профессор Майнер, было ли что-то, в чем Сталин уступил на этой конференции?
1: Вообще говоря, нет. В определенном смысле это был триумф сталинской дипломатии. Точнее было бы сказать так. Сталин получил не все, на что замахивался. Он ведь требовал и Ливию, и береговые укрепления в Черноморских проливах.
0: Вы упомянули триумф сталинской дипломатии, но не кажется ли вам, что это скорее была победа силы и результат применения гангстерских методов, обычно не принятых в дипломатии, скажем, прямого обмана, невыполнения ранее принятых соглашений, ялтинских, например?
1: Тем не менее, он получил почти все, чего хотел. Правда, яблочко оказалось отравленным. Страны Восточной Европы, чье население рвалось прочь из-под советской опеки, стали постоянно тлеющим пожаром в советском лагере.
0: Вот как в недавней статье характеризует результаты конференции американский политический обозреватель Артур Аллен.
2: 2 августа Большая Тройка, так и не достигнув никакого согласия по поводу переустройства Европы, закончила конференцию в Потсдаме, подписав меморандум, сохраняющий статус-кво. Иными словами, Сталин получил право делать все, что он хочет, на территориях, занятых Красной Армией.

0: О том, как отразились решения Потсдамской конференции на послевоенной судьбе Восточной Европы, я беседую с профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым. Сергей Никитич, одним из первых действий Хрущева был вывод оккупационных войск из Австрии в 1955 году. Как вы это объясняете? Кстати сказать, Сергей Никитич, остались ли у вас какие-то воспоминания о Потсдамской конференции?
1: В то время я был молод, в 1945 году мне было 10, в 1955 мне было 20. Да и Никита Сергеевич в 45-м году в этих делах не участвовал. Он был на Украине. И в тот момент он, по-моему, больше всего был озабочен, что ему получить по юнра от американцев. Тогда последняя была помощь. Уточку или рыбу, знаете, так сказать, эту историю. Что лучше, так сказать, чтобы вас накормили, чтобы вас научили ловить рыбу. И он, в конце концов, решил, что он попросит оборудование. И все говорил, а вот белорусы попросили хлеб. Но он не был уверен до конца, что он был прав. Ну ладно, вернемся тогда к Австрии. В тот момент нужно было решать, что мы собираемся, воевать с Западом или договариваться. И Хрущев решил, что с Западом можно договориться. И мы должны помнить, что в то время, так сказать, никто друг с другом не общался. В 1955 году еще Хрущев только первый раз встретился в своей жизни с западными лидерами и вообще с жителями Запада. Но как договариваться? Было много проблем, но среди них две. Это объединение Германии и объединение Австрии. Объединение Германии в тот момент представлялось всем очень опасным. Я уже даже не говорю социализм или капитализм. И, конечно, никакой политический руководитель в то время решиться на это не мог, потому что никакого доверия между Востоком и Западом не существовало. А Австрия – это была маленькая страна, которая фактически не играла никакой роли в расстановке сил между Востоком и Западом. И поэтому Хрущев считал, что это будет хорошим, так сказать, жестом в сторону Запада, который показывает, что да, мы хотим договориться. Ну и второе, как он говорил, а что мы можем сделать? Мы не можем держать эту страну бесконечно разделенной. Он, кстати, и не считал, так сказать, до 60-х годов, что Германия останется разделенной. Он просто не знал, каким образом к этому объединению подойти. И тогда решили подписать этот первый договор и, с другой стороны, проверить Запад. То есть, согласен ли Запад сохранить нейтралитет Австрии. Мне кажется, что это был очень хороший шаг, который надолго предопределил недоверие между Западом и Востоком. Доверия никакого не было. Но мысль о том, что друг с другом дело иметь можно.
0: Тут я на секунду прерву Сергея Хрущева, чтобы сделать уточнение. Вывод советских войск из Австрии был все-таки не просто жестом. По заключенному в Вене в мае 55 года договору Советский Союз получил с Австрии 152 миллиона долларов и 10 миллионов тонн нефти. Довольно своеобразный взгляд у Сергея Хрущева и на венгерские события 56 года.
1: Понимаете, венгерские события – это реакция на 20-й съезд, на разоблачение Сталина. И на самом деле, если мы сравним венгерские события и польские события, между ними разрыв две недели, то между Гомулкой и Имре Надем большой разницы не было. Они оба были, так сказать, реформаторы-коммунисты. И между ими обоими и Хрущевым тоже большой разницы не было. Но в Польше, так сказать, жестко Хрущев поставил вопрос, что вот мы ведем войска, так сказать, что мы будем силой пресекать любую попытку, ну, скажем так, вырваться из-под нашего контроля. А в Венгрии, к сожалению, там был очень мягкий Микоян, который все время искал, как договориться, и догматичный Суслов, который больше, так сказать, беспокоили формулировки и соответствия их марксизму, ленинизму. И они не поставили эту границу. И события вышли из-под контроля.
0: Было ли какое-то сопротивление внутри советского правительства решению возвести Берлинскую стену?
1: Проблема Берлинской стены, она определялась желанием как руководства Советского Союза и Никиты Сергеевича Хрущева, так и давлением со стороны руководства ГДР и конкретно Вальтера Ульбрихта, чтобы прекратить отток квалифицированного населения из ГДР. Ну, казалось в тот момент, по крайней мере, Хрущеву, что если эти люди перестанут туда уходить, как он считал, на большую зарплату, так сказать, и в условия, которым специально создаются западными странами, чтобы сделать нам, как сказать, бяку, то положение положение в Восточной Германии улучшится. А никакого возражения не было. Давили немцы, но Хрущев считал, что это его идея. Я до сих пор не знаю, кто на самом деле придумал эту стену. Ну а после стены тоже выяснилось, что ничего не поменялось, потому что производительность труда в ГДР не повысилась, качество труда тоже не повысилось. И Хрущев много с Ульбрихтом говорил, что, собственно, так сказать, чего вы от нас хотите? Я помню, был последний разговор, когда Ульбрихт сказал, у нас не хватает людей, нам нужны чернорабочие, чтобы чистить улицы, не можем ли мы попросить, чтобы вы прислали русских на эту работу? Возмутился и сказал, что мы вас победили, а теперь мы пошлем, так сказать, за вами мусор убирать.
0: Каковы, по-вашему, уроки Потсдамской конференции?
1: Понимаете, 45-й год и Потсдамская конференция – это часть нашей истории, которая определила и будет определять в будущем нашу жизнь, и экономику, и политику. И так странам Восточной Европы, наверное, будет сейчас экономически практически невозможно объединиться с Западом. Поэтому, мне кажется, когда мы смотрим здесь, мы должны не только критически относиться к этим решениям, или, наоборот, апологетически, а понимать, что Европа до сих пор разделена, и, видимо, экономически она будет разделена на две экономические группы, на западный общий рынок и на восточный общий рынок. И чем быстрее страны поймут, что вот это главное последствие Потсдамских соглашений, и попытаются, так сказать, устроить в этой реальности свою жизнь лучше, тем лучше будет всем нам.
0: Это был профессор Браунского университета Сергей Хрущев. В дни 50-летней годовщины конференции в Потсдам прибыл Джордж Буш, 41-й президент Соединенных Штатов. Дополнительным поводом для его приезда было начало демонтирования и мирной реконструкции 423 военных советских баз, находящихся в районе только Берлина и Потсдама. Мне хочется закончить эту передачу словами из его речи, произнесенной в том же самом зале, где в 45-м году происходило заседание Большой Тройки.
2: Меня серьезно волнуют изоляционистские настроения, распространившиеся сейчас в Америке. Вся история демонстрирует нам, что беды Европы неминуемо становятся и нашими бедами. Надеюсь, что американцы не забудут эти уроки.

0: Ну вот и все. Мне остается лишь попрощаться и сказать, что над этим выпуском программы «Россия вчера, сегодня, завтра», посвященным 50-летию Потсдама, работали в Нью-Йорке Марина Ефимова, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. В Праге режиссером передачи был Олег Усков, а составил и вел ее Владимир Тольц.
1: И закончим выпуск воспоминаниями писателя и музыкального ведущего Дмитрия Савицкого о 50-х, 60-х годах. Эфир 13 января 80-го года.
2: Сходились к вечеру, брели через весь заснеженный город. Булгаковская поземка, проходные дворы, коты на ведрах, задышанные теплые ковриги окон. В квартире людно, дымно, пальто бросить некуда. Все молодые, но вот прошмыгнула коридором бабушка в цветастой шали, с головой привычно, как маятник, качающийся слева направо, справа налево, и растворилась под голой лампочкой. Еще ждали кого-то, еще выглядывала вся розовая, вся в локтях и коленках девочка в окно, под кипение снега, и горячо шептала назад в комнату: «Стоит, мерзнет, вот дурачина, делать им нечего». А внизу, у подъезда, и вправду скучал, воротник пальто уткнувшись, со злой папироской в зубах, от органов к поэзии приставленный дядя. Ну вот явилась и та, которую ждали, вся с мороза, вся пылает, в синеву отдающие волосы, раскосые глаза, восторг, эйфория, горение. Читали по очереди, кто в пол взглядом зарывшись, кто закинув голову под потолок, кто сглатывая, словно стыдясь, слово, кто втискивая и смакуя, кто давясь скороговоркой аллитерацией. Где я их видел до этого? Мелькали ведь мне и их имена, и лица. Леня Губанов, Володя Олейников, Юра Кублановский, Вадим Делане, Таня Реброва, длинный и худой Игорь Холин, невысокий и полный Генрих Сабгир, еще надвигающиеся из совсем других времен. Теперь я видел их совсем близко, в этой занавешенной дымом комнате. Теперь начиналось новое знакомство, вплотную. Они были резки друг с другом. У них, недолго заметить, была строгая иерархия. Они судили без обиняков, в лоб, да с крепкой солью междометий. Они были ревностны не в отношении распределения венков на своем перенаселенном Парнасе. Они ревновали к поэзии. «Ремесленник, я знаю ремесло», — писала Цветаева. Они были из одного цеха. Пока я ползал по желтому песку стрельбищ, кормил комарье, учился мотать портянки и втихаря читал самоиздатовского Мандельштама, пока я бегал в самоволку, в единственной книжной, где было на продажу 5 томиков Пастернака и Цветаевой на весь город, они в молодых порывах организовали СМОК, самое молодое общество гениев. Что-то и вправду из тех давних горячечных порывов начала века, когда стихами, как и сейчас, кормились, когда поэзия была хлебом. Странная страна. То ли устная традиция нынешней догутенберговской России вывозит, то ли 19 век в обнимку с предыдущим никак не довоплотятся. Жива поэзия на Руси, как нигде. Смагистов было немного. Все тот же Губанов, Олейников, Кублановский, Сабгир, Холин, Делане. Но множество поэтов было вокруг. Даже в Союзе писателей довольно быстро начали скрести за ухом. Что делать? Времена как бы либеральные. Никаких инструкций, как старые добрые времена, нет. Что делать? А мальчики с девочками читали, скандалили, пили, целовались, дрались, как и положено молодым поэтам. Нужно было найти хороший литературный ошейник. ЦК комсомола аргусом заморгалось с ночного неба столицы. Учредили семинар. Назначили из официальных левых самого левого, Арсения Тарковского. Того самого, который и сам желторотым приперся по крутой лестничке на 6-й этаж к Осипу Мандельштаму. Не печатают, мол. А Мандельштам весь в пене загнанного зверя, весь в звездных колючках погони выгнал к такой-то матери. Еще на лестнице топал и кричал: «Не печатают». А Иисуса Христа печатали? Ну и нынче Арсений Тарковский все только еще выпускал свою первую книжку. Лет 40 долбил он официальщину, нажил седины, известен был, имел поклонников, да от устной традиции так и не мог оторваться. Госиздат и Гомера бы в глазную клинику отправил. Семинары шли в ЦДЛ. В контрасте тех, кто годы писал в ящик и, не помышляя, вылезать со стихами наружу, кто вгрызался в прозу, в перевод, кто уже окреп, заматерел в рифмах, приобрел вес и потерял легкость, эти пузыри земли все не могли остановиться кипеть, ошарашивали невиданными рифмами, наглостью исторических сопоставлений, ядовитыми уколами таланта, упреками в старческом бессилии. Губанов, Кликушевского, бесконтрольного темперамента, весь в русских, перерусских темах, сам-то каким-то юродивым из-под рублевской кисти вышедший, не читал, а выл, требовал: «Дайте синего коня на оранжевое поле». Необыкновенная, чудесная, по затребованию поэзии, апеллирующей, как известно, мимо власти, прямо к Богу, должно было случиться, не могло не случиться. Воздух тех лет был таким, дурачил царь Никита и себя, и иные царства. Володя Олейников из Кривого Рога, белокурым ангелом, свалившийся на Москву, одинаково свободно владевший и русским, и украинской мовой, потрясал богатейшим словарем и новой, небывалой музыкальностью стиха. Лишь несколько из них, ранних, были сюжетными. В остальных он был, пожалуй, настоящим абстракционистом в поэзии. Красочные, свежие метафоры произвольно сталкивались, рождая иногда чудесные этимологические взрывы. Аллитерационный узор дробил стих внутренними рифмами. Все дышало классической, вполне греческой свободой. Олейников, боготворящий Волошинский, Максов, Коктебель, в этой и при советском режиме выжившей Кемерии, писал, как 2000 лет назад, не о кузнечике и облаке, не о волне и скалах, а кузнечиком, облаком, волной и скалой. Арсений Тарковский, верный традиции.

0: всеми своими пропорциями, шпилями, каналами, дворцами тяготел к классицизму. Хотя насмешники Абериуты, Хармс, Веденский, Олейников, Вагинов прикатили к нам с петроградской стороны, от Петропавловки. Современная неофициальная ленинградская поэзия, где крепко присутствует отсутствующий Иосиф Бродский, за редкими исключениями тяготеет к классицизму. Это Хапкин, Кривулин, Елена Шварц, Мирон, Стратановский. Москва же все крутит ярмарочное кольцо. Игорь Холин заканчивает поэму о Сталине дурашливым, на первый взгляд, выводом. «Вам бы, Иосиф Виссарионович, овец спасти дорезать, а вы взялись человеков». Генрих Сабгир, наиболее состоявшийся, уплотнившийся мастер, юродствует поперек общественного движения. «Иду, а навстречу идут идиоты. Идиот бородатый, идиот безбородый». Мир сошел у него с рельс, спятил в гипнозе догм. Толпой фанатиков идет к обрыву, и лишь поэт, обладающий нездешним зрением, кричит и скачет вдоль обезумевшей массы. Куда? Ну, как и во все времена, его не слышат. Смагизм разлетелся в дребезги. Постсмагизм частично ушел в эмиграцию, частично растворился по малозаметным старинным усадьбам. Работают поэты хранителями музеев. Но странное явление наблюдается в конце века. От горчайшей ходосеевской нотки европейской ночи в конце века и следа не осталось. Мост строится сразу в две стороны. В прошлое, чтобы реставрировать его без советских подделок, и в настоящее, между страной и диаспорой, где все чаще и чаще из-под воды неведения выходят наружу имена и стихи. И в последнем повороте, оглядывая ущелье и обрывы русского Парнаса, замечаю, как рядом ютятся и крутятся в идеологических пируэтах официальные левые. Боже мой, неужели они не знают о десятке талантов, живущих рядом, о тех, кто зарабатывает кочегаром, сторожем, кого гоняют по психушкам? Знают. Не только знают, знают наизусть. Но нечего поделать. Молчат. Помочь трудно. Один из них, из легальных левых, так и сказал: «Не могу вам помочь. Это было бы самодоносом». А поэзия, а та, которая единственная в России, которая всегда и при Николае, и при Троцком была вечным, божественным самодоносом? Нет, нет, господа, и не просите, ведь лопнет дача в Переделкино, квартира на Котельниках, поездка в Париж. Смагизм, родивший целую серию самиздатовских, под копирку отпечатанных книжечек стихов, через рукописные журналы и альманахи, от синтаксиса до ленинградского альманаха 37, вынес наружу все больные вопросы подпольной поэзии. Эклектизм, позднее созревание, повторный эксперимент. Стихи, появляясь на Западе, оттуда возвращаясь в Россию, восстанавливают здоровое кровообращение. Примят крылья, крепят полет. Косноязычие современной России, мертвый язык директив, как ни странно, не убили столь хрупкое, столь тяжелое поэтическое слово.
1: Дмитрий Савицкий, запись 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
3: Я не думаю, что передышку он заслужил.
4: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут? «С этого момента энергетическое перемирие», писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером воскресенья. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
5: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
6: Putin does not read Truth Social.
4: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
3: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверений и обещаний. Президент об этом очень